0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

скажи. Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: А я знаю, беда не приходит

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Саукан и новости на этот час. Коротко о главном. Латвия и Литва договорились о проведении совместных военных учений на полигоне Сейлия. В Ницгале до 25 июля продолжится общественное обсуждение строительства ветропарка. В результате мошеннических действий житель Даугавпилса лишился более 14 тысяч евро. Городские автобусы номер 10 и номер 23 вернулись на свои привычные маршруты. Далее подробнее об этих новостях. Латвия и Литва договорились провести совместные военные учения на полигоне Сейлия на юго-востоке Латвии. Об этом после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Во время встречи главы двух государств подписали совместную декларацию, подтвердив стратегическое партнерство Латвии и Литвы, а также обозначив общие приоритеты в сфере безопасности, экономики, энергетики, инфраструктуры и других направлениях. Кроме того, лидеры двух стран подтвердили намерение укреплять военное сотрудничество и регулярно проводить совместные учения на полигоне Сейлия. В Ницгальской волости продолжается общественное обсуждение оценки воздействия на окружающую среду проекта ветропарка Ницгале. На встрече с жителями, прошедшей 14 июля, эксперты представили подготовленный отчет и ответили на вопросы участников. Представители компании отмечают, что строительство ветропарка может создать дополнительные возможности для местной экономики, в том числе за счет дорожных работ, транспортных услуг, питания, размещения и других сопутствующих направлений. Кроме того, жители и самоуправления смогут получать предусмотренные законодательством выплаты от работы ветроэлектростанции. Поддержка предусмотрена на весь срок эксплуатации объекта, то есть на 30 лет. Напомним, что письменные предложения и замечания по проекту принимаются до 25 июля. В начале июля в Латгальское региональное управление государственной полиции поступила информация об очередном случае телефонного мошенничества в Даугавпилсе. По данным полиции, пострадавшему несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и полиции. Войдя в доверие, злоумышленники получили персональные данные человека, оформили на его имя кредиты и похитили 14 200 евро. Правоохранители вновь напоминают, что сотрудники полиции и других государственных учреждений никогда не звонят с просьбой передать наличные деньги, сообщить данные банковской карты или реквизиты счета. Если поступил такой звонок, разговор необходимо немедленно прекратить и ни в коем случае нельзя устанавливать на телефон какие-либо программы по просьбе незнакомых людей. Также следует заранее связаться со своими близкими и предупредить их о подобных схемах мошенничества, пока это не успели сделать преступники. Как сообщило предприятие Daugavpils Satiksme, рейсы автобусных маршрутов номер 10 и номер 23 начали курсировать по обычной схеме движения. В связи с его восстановлением временные изменения больше не действуют. Daugavpils Satiksme благодарит пассажиров за понимание и терпение во время строительных работ. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радио Алисы Плюс желает всем хорошего продолжения дня и настраиваемся уже на выходные.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 17 июля. Сегодня ожидается солнечный, ясный и теплый летний день. Температура воздуха от плюс 17 градусов ранним утром в течение дня поднимется до плюс 26. Направление ветра с востока и юго-востока со скоростью, которая не будет превышать в порывах 6 метров в секунду, а осадков не ожидается вовсе.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Латвия и Литва договорились о проведении совместных военных учений на полигоне Сейлия. В Нидзгале до 25 июля продолжится общественное обсуждение строительства ветропарка. В результате мошеннических действий житель Даугавпилса лишился более 14 тысяч евро. Городские автобусы номер 10 и номер 23 вернулись на свои привычные маршруты. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В районе нового строения была найдена кредитная карта на имя Артем Юхневич. Контактный номер телефона 282-75-750. Утеряны документы, банковская и ID-карта на имя Юлия Тимофеева, предположительно около магазина «Лац» по адресу улица Венспилс. Контактный номер телефона 267-68-794. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Саукан и новости на этот час. Коротко о главном. Латвия и Литва договорились о проведении совместных военных учений на полигоне Сейлия. В Нидсгале до 25 июля продолжится общественное обсуждение строительства ветропарка. В результате мошеннических действий житель Даугавпилса лишился более 14 тысяч евро. Городские автобусы номер 10 и номер 23 вернулись на свои привычные маршруты. Далее подробнее об этих новостях. Латвия и Литва договорились провести совместные военные учения на полигоне Сейлия на юго-востоке Латвии. Об этом после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Во время встречи главы двух государств подписали совместную декларацию, подтвердив стратегическое партнерство Латвии и Литвы, а также обозначив общие приоритеты в сфере безопасности, экономики, энергетики, инфраструктуры и других направлениях. Кроме того, лидеры двух стран подтвердили намерение укреплять военное сотрудничество и регулярно проводить совместные учения на полигоне Сейлия. В Нидсгальской волости продолжается общественное обсуждение оценки воздействия на окружающую среду проекта ветропарка Нидсгале. На встрече с жителями, прошедшей 14 июля, эксперты представили подготовленный отчет и ответили на вопросы участников. Представители компании отмечают, что строительство ветропарка может создать дополнительные возможности для местной экономики, в том числе за счет дорожных работ, транспортных услуг, питания, размещения и других сопутствующих направлений. Кроме того, жители и самоуправления смогут получать предусмотренные законодательством выплаты от работы ветроэлектростанции. Поддержка предусмотрена на весь срок эксплуатации объекта, то есть на 30 лет. Напомним, что письменные предложения и замечания по проекту принимаются до 25 июля. В начале июля в Латгальское региональное управление государственной полиции поступила информация об очередном случае телефонного мошенничества в Даугавпилсе. По данным полиции, пострадавшему несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и полиции. Войдя в доверие, злоумышленники получили персональные данные человека, оформили на его имя кредиты и похитили 14 200 евро. Правоохранители вновь напоминают, что сотрудники полиции и других государственных учреждений никогда не звонят с просьбой передать наличные деньги, сообщить данные банковской карты или реквизиты счета. Если поступил такой звонок, разговор необходимо немедленно прекратить и ни в коем случае нельзя устанавливать на телефон какие-либо программы по просьбе незнакомых людей. Также следует заранее связаться со своими близкими и предупредить их о подобных схемах мошенничества, пока это не успели сделать преступники. Как сообщило предприятие Daugavpils Satiksme, рейсы автобусных маршрутов номер 10 и номер 23 начали курсировать по обычной схеме движения. В связи с его восстановлением временные изменения больше не действуют. Daugavpils Satiksme благодарит пассажиров за понимание и терпение во время строительных работ. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радио Алисы Плюс желает всем хорошего продолжения дня и настраиваемся уже на выходные.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 17 июля. Сегодня ожидается солнечный, ясный и теплый летний день. Температура воздуха от плюс 17 градусов ранним утром в течение дня поднимется до плюс 26. Направление ветра с востока и юго-востока со скоростью, которая не будет превышать в порывах 6 метров в секунду, а осадков не ожидается вовсе.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Металлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden, divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete, divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
4: Top, top, top!
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии могут подняться цены на железнодорожные билеты. В связи с открытием военной средней школы в Малте объявлен набор сотрудников. Учащиеся даугавпилских школ показали высокие результаты на экзаменах по математике и естественным наукам. В Даугавпилсе назначен новый командир 34-го пехотного батальона «Земиссардзе». В Даугавпилском университете начал работу новый совет. Полный выпуск слушайте через полчаса.

0: Радио «Алиса Плюс».
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В районе нового строения была найдена кредитная карта на имя Артем Юхневич. Контактный номер телефона 282-75-750. Утеряны документы, банковская и ID-карта на имя Юлия Тимофеева, предположительно около магазина «Лац» по адресу улица Венспилс. Контактный номер телефона 267-68-794. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салганс и новости на этот час. В Латвии могут подняться цены на железнодорожные билеты. В связи с открытием военной средней школы в Малте объявлен набор сотрудников. Учащиеся даугавпилсских школ показали высокие результаты на экзаменах по математике и естественным наукам. В Даугавпилсе назначен новый командир 34-го пехотного батальона «Земиссардзе», а в Даугавпилсском университете начал работу новый совет. Далее подробнее об этих новостях. В связи с резким сокращением объемов грузовых перевозок, Латвийс-Дзелстельш столкнулся с серьезным финансовым давлением. Власти рассматривают различные варианты поддержки железнодорожной инфраструктуры, и одним из возможных решений может стать повышение стоимости билетов на пассажирские поезда. Снижение грузопотока стало одной из главных причин ухудшения финансового положения железнодорожного сектора Латвии. Государство вынуждено искать дополнительные механизмы поддержки отрасли. Окончательные решение о дальнейшем финансировании отрасли планируется принять после подготовки расчетов осенью. С 1 сентября в поселке Малта Резекненского края начнет работу новая профессиональная средняя школа имени генерала Пейтериса Радзинша с военной направленностью. В первый учебный год образовательное учреждение планирует принять 25 учащихся. В связи с открытием школы ведется формирование коллектива. В настоящее время объявлен конкурс на замещение 10 вакансий. Кроме того, будущие учащиеся могут подать документы до 23 июля, отправив их на электронную почту школы или же подав лично. После подачи документов кандидатам предстоит пройти вступительные испытания, проверку физической подготовки. Они пройдут очно 28, 29 и 30 июля. Результаты приема будут объявлены до 5 августа. Открытие этого учебного заведения обеспечит Латгальский регион новыми рабочими местами. Подведены итоги предварительных централизованных экзаменов за 2025-2026 учебный год. Учащиеся общеобразовательных учебных заведений Даугавпилса показали результаты по ряду экзаменов, превышающие средние показатели по стране. Особенно высокие результаты в городе отмечены на экзаменах по математике, а также по химии, физике, биологии и естественным наукам. Среди выпускников основной школы результаты по математике оказались выше среднего показателя по Латвии. В свою очередь, на уровне средней школы учащиеся Даугавпилса также превысили общегосударственные показатели на экзаменах по математике, латышскому и английскому языкам. В Даугавпилсском самоуправлении отмечают, что результаты экзаменов будут подробно проанализированы как на уровне города, так и в отдельных учебных заведениях, чтобы оценить достижения учащихся и определить направление для дальнейшего развития учебного процесса. 16 июля на площади перед Даугавпилсским университетом по адресу улица Венеибас 13 состоялась торжественная церемония смены командира 34-го пехотного батальона «Земиссардзе». Новым командиром батальона назначен майор Эдуард Курпнекс. Он сменил на этом посту майора Валерия Барановского, который возглавлял подразделение с 2023 года. Напомним, что смена командира является плановой процедурой, направленной на обеспечение профессионального роста руководящего состава и дальнейшее развитие самого подразделения. В Даугавпилсском университете начал работу новый совет. Первое заседание состоялось 15 июля. Его председателем единогласно избрали Талава Юнзиса, члена Латвийской академии наук и Европейской академии наук и искусств, доктора права и хабилитированного доктора политологии. Согласно закону о высших учебных заведениях, в совет входят 5 человек. Новый состав совета избран на 4 года. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс» руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радиостанции «Алиса Плюс» желает всем удачного завершения недели и солнечных выходных. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 17 июля. Сегодня ожидается солнечный, ясный и теплый летний день. Температура воздуха от плюс 17 градусов ранним утром в течение дня поднимется до плюс 26. Направление ветра с востока и юго-востока со скоростью, которая не будет превышать в порывах 6 метров в секунду, а осадков не ожидается вовсе.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: В Гентаро Мэблос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMeblos.lv.
4: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
6: Top, top, top!
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.
10: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выпал

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

ближайшем выпуске новостей. Латвия и Литва договорились о проведении совместных военных учений на полигоне Сейлые. В Нидзгале до 25 июля продолжится общественное обсуждение строительства ветропарка. В результате мошеннических действий житель Даугавпилса лишился более 14 тысяч евро. Городские автобусы номер 10 и номер 23 вернулись на свои привычные маршруты. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelles.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В районе нового строения была найдена кредитная карта на имя Артем Юхневич. Контактный номер телефона 282-75-750. Утеряны документы, банковская и ID-карта на имя Юлия Тимофеева, предположительно около магазина «Лац» по адресу улица Венспилс. Контактный номер телефона 267-68-794. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Коротко о главном. Латвия и Литва договорились о проведении совместных военных учений на полигоне Сейлия. В Нидсгале до 25 июля продолжится общественное обсуждение строительства ветропарка. В результате мошеннических действий житель Даугавпилса лишился более 14 тысяч евро. Городские автобусы номер 10 и номер 23 вернулись на свои привычные маршруты. Далее подробнее об этих новостях. Латвия и Литва договорились провести совместные военные учения на полигоне Сейлия на юго-востоке Латвии. Об этом после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Во время встречи главы двух государств подписали совместную декларацию, подтвердив стратегическое партнерство Латвии и Литвы, а также обозначив общие приоритеты в сфере безопасности, экономики, энергетики, инфраструктуры и других направлениях. Кроме того, лидеры двух стран подтвердили намерение укреплять военное сотрудничество и регулярно проводить совместные учения на полигоне Сейлия. В Нидсгальской волости продолжается общественное обсуждение оценки воздействия на окружающую среду проекта ветропарка Нидсгале. На встрече с жителями, прошедшей 14 июля, эксперты представили подготовленный отчет и ответили на вопросы участников. Представители компании отмечают, что строительство ветропарка может создать дополнительные возможности для местной экономики, в том числе за счет дорожных работ, транспортных услуг, питания, размещения и других сопутствующих направлений. Кроме того, жители и самоуправления смогут получать предусмотренные законодательством выплаты от работы ветроэлектростанции. Поддержка предусмотрена на весь срок эксплуатации объекта, то есть на 30 лет. Напомним, что письменные предложения и замечания по проекту принимаются до 25 июля. В начале июля в Латгальское региональное управление государственной полиции поступила информация об очередном случае телефонного мошенничества в Даугавпилсе. По данным полиции, пострадавшему несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и полиции. Войдя в доверие, злоумышленники получили персональные данные человека, оформили на его имя кредиты и похитили 14 200 евро. Правоохранители вновь напоминают, что сотрудники полиции и других государственных учреждений никогда не звонят с просьбой передать наличные деньги, сообщить данные банковской карты или реквизиты счета. Если поступил такой звонок, разговор необходимо немедленно прекратить и ни в коем случае нельзя устанавливать на телефон какие-либо программы по просьбе незнакомых людей. Также следует заранее связаться со своими близкими и предупредить их о подобных схемах мошенничества, пока это не успели сделать преступники. Как сообщило предприятие Daugavpils Satiksme, рейсы автобусных маршрутов номер 10 и номер 23 начали курсировать по обычной схеме движения. В связи с его восстановлением временные изменения больше не действуют. Daugavpils Satiksme благодарит пассажиров за понимание и терпение во время строительных работ. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радио Алисе Плюс желает всем хорошего продолжения дня и настраиваемся уже на выходные.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 17 июля. Сегодня ожидается солнечный, ясный и теплый летний день. Температура воздуха от плюс 17 градусов ранним утром в течение дня поднимется до плюс 26. Направление ветра с востока и юго-востока со скоростью, которая не будет превышать в порывах 6 метров в секунду, а осадков не ожидается вовсе.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет. Привет.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии могут подняться цены на железнодорожные билеты. В связи с открытием военной средней школы в Малте объявлен набор сотрудников. Учащиеся даугавпилских школ показали высокие результаты на экзаменах по математике и естественным наукам. В Даугавпилсе назначен новый командир 34-го пехотного батальона «Земиссардзе». В Даугавпилском университете начал работу новый совет. Полный выпуск слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
4: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В районе нового строения была найдена кредитная карта на имя Артем Юхневич. Контактный номер телефона 282-75-750. Утеряны документы, банковская и ID-карта на имя Юлия Тимофеева, предположительно около магазина «Лац» по адресу улица Венспилс. Контактный номер телефона 267-68-794. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салганс и новости на этот час. В Латвии могут подняться цены на железнодорожные билеты. В связи с открытием военной средней школы в Малте объявлен набор сотрудников. Учащиеся даугавпилсских школ показали высокие результаты на экзаменах по математике и естественным наукам. В Даугавпилсе назначен новый командир 34-го пехотного батальона «Земиссардзе», а в Даугавпилсском университете начал работу новый совет. Далее подробнее об этих новостях. В связи с резким сокращением объемов грузовых перевозок, Латвийс-Дзелстельш столкнулся с серьезным финансовым давлением. Власти рассматривают различные варианты поддержки железнодорожной инфраструктуры, и одним из возможных решений может стать повышение стоимости билетов на пассажирские поезда. Снижение грузопотока стало одной из главных причин ухудшения финансового положения железнодорожного сектора Латвии. Государство вынуждено искать дополнительные механизмы поддержки отрасли. Окончательные решение о дальнейшем финансировании отрасли планируется принять после подготовки расчетов осенью. С 1 сентября в поселке Малта Резекненского края начнет работу новая профессиональная средняя школа имени генерала Пейтериса Радзинша с военной направленностью. В первый учебный год образовательное учреждение планирует принять 25 учащихся. В связи с открытием школы ведется формирование коллектива. В настоящее время объявлен конкурс на замещение 10 вакансий. Кроме того, будущие учащиеся могут подать документы до 23 июля, отправив их на электронную почту школы или же подав лично. После подачи документов кандидатам предстоит пройти вступительные испытания, проверку физической подготовки. Они пройдут очно 28, 29 и 30 июля. Результаты приема будут объявлены до 5 августа. Открытие этого учебного заведения обеспечит Латгальский регион новыми рабочими местами. Подведены итоги предварительных централизованных экзаменов за 2025-2026 учебный год. Учащиеся общеобразовательных учебных заведений Даугавпилса показали результаты по ряду экзаменов, превышающие средние показатели по стране. Особенно высокие результаты в городе отмечены на экзаменах по математике, а также по химии, физике, биологии и естественным наукам. Среди выпускников основной школы результаты по математике оказались выше среднего показателя по Латвии. В свою очередь, на уровне средней школы учащиеся Даугавпилса также превысили общегосударственные показатели на экзаменах по математике, латышскому и английскому языкам. В Даугавпилсском самоуправлении отмечают, что результаты экзаменов будут подробно проанализированы как на уровне города, так и в отдельных учебных заведениях, чтобы оценить достижения учащихся и определить направление для дальнейшего развития учебного процесса. 16 июля на площади перед Даугавпилсским университетом по адресу улица Венейбас 13 состоялась торжественная церемония смены командира 34-го пехотного батальона «Земиссардзе». Новым командиром батальона назначен майор Эдуард Курпнекс. Он сменил на этом посту майора Валерия Барановского, который возглавлял подразделение с 2023 года. Напомним, что смена командира является плановой процедурой, направленной на обеспечение профессионального роста руководящего состава и дальнейшее развитие самого подразделения. В Даугавпилсском университете начал работу новый совет. Первое заседание состоялось 15 июля. Его председателем единогласно избрали Талава Юнзиса, члена Латвийской академии наук и Европейской академии наук и искусств, доктора права и хабилитированного доктора политологии. Согласно закону о высших учебных заведениях, в совет входят 5 человек. Новый состав совета избран на 4 года. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс» руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радиостанции «Алиса Плюс» желает всем удачного завершения недели и солнечных выходных. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 17 июля. Сегодня ожидается солнечный, ясный и теплый летний день. Температура воздуха от плюс 17 градусов ранним утром в течение дня поднимется до плюс 26. Направление ветра с востока и юго-востока со скоростью, которая не будет превышать в порывах 6 метров в секунду, а осадков не ожидается вовсе.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
5: Top!
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новый шотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. Jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В районе нового строения была найдена кредитная карта на имя Артем Юхневич. Контактный номер телефона 282-75-750. Утеряны документы, банковская и ID-карта на имя Юлия Тимофеева, предположительно около магазина «Лац» по адресу улица Венспилс. Контактный номер телефона 267-68-794. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это время отпусков, новых маршрутов и долгожданных путешествий. Но даже небольшие хитрости могут сделать вашу поездку гораздо комфортнее и избавить от лишних хлопот. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня несколько полезных и проверенных лайфхаков будут от опытных путешественников. Если собираете чемодан, попробуйте не складывать одежду стопками, а сворачивать ее в плотные рулоны. Так вещи занимают меньше места и гораздо меньше мнутся. Если все же любимая рубашка или платье помялись, повесьте их в ванной комнате, пока принимаете горячий душ. Пар поможет разгладить небольшие складки даже без утюга. Чтобы жидкости не пролились в дороге, закройте горлышко флакона пищевой пленкой или небольшим кусочком пакета, а уже потом закрутите крышку. Документы, банковские карты и зарядное устройство лучше не класть в чемодан. Все самое необходимое стоит держать в ручной клади, особенно если багаж задержится. И еще один простой совет. Перед поездкой сфотографируйте паспорт, страховку, билеты и другие важные документы. В непредвиденной ситуации копии в телефоне могут значительно сэкономить время. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в путешествиях вас ждут только приятные открытия, красивые виды и хорошие воспоминания.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио Алиса Плюс начинается программа «Диалог с городом». И меня зовут Сергей Карасеев. В ближайшие полчаса я в этой студии проведу вместе с руководителем социальной службы Даугавпилса Мариной Герасимовой. Здравствуйте вам.
3: Добрый день.
2: Приглашаю наших радиослушателей присоединяться к диалогу. Если по теме нашей программы будем говорить о работе социальной службы в Даугавпилсе, если будут вопросы, милости прошу, совершенно смело звоните. Номер телефона прямого эфира 654-25-00. Марина, какие основные цели и приоритеты Даугавпилсской социальной службы в этом году?
3: Ну, цели и приоритеты Даугавпилсской социальной службы всегда и будут — это улучшение качества услуг, которые на сегодняшний день у нас уже есть. Да, и в этом году для того, чтобы улучшить качество, например, услуги, мы сделали акцент небольшой на те семьи с детками с инвалидностью, да, мы увеличили часовые возможности с 80 до 120 часов в месяц, когда можно использовать услугу по уходу ребенка дома, как апропа с мая, да. Также мы расширили круг услуг «Аталпас Бридис». Раньше до этого у нас была такая услуга, возможно, было воспользоваться только детки. Теперь у нас с этого года такой услугой, как «Аталпас Бридис», могут воспользоваться персоны с инвалидностью, да, и получить такую вот услугу. Поэтому в этом году у нас приоритеты — улучшение качества услуг, идти дальше, оценивать, в чем больше нуждаются наши жители, ну и улучшаем.
2: Ну а какие направления работы сейчас требуют наибольшего внимания?
3: Наибольшее внимание — это сеньоры, потому что в последнее время очень много к нам обращаются жители, нужна помощь за уходом за сеньорами. Да, и обращаются родственники, дети с тем, что они не в состоянии, например, ухаживать за своими бабушками, родителями. Да. Это первое. Второе – это тоже помощь деткам с семьями, деткам, семьям с детками с инвалидностью. Да, поэтому мы идем в этом направлении. И вот это самое такое большие, наверное, проблемы по уходу. Также очень много люди обращаются, им не хватает средств для того, чтобы оплатить коммунальные услуги. Свет, воду, отопление. Плюс к этому добавляется, что людям не хватает средств оплатить здравоохранение, да, посещение врачей-специалистов, обследование. И когда у человека небольшие доходы, он для себя решает, или в первую очередь ему оплатить коммунальные услуги, чтобы у него не выросли бы долги, или ему оплатить и пройти те исследования, которые ему нужны по здоровью. И человек в таком недоумении, он приходит к нам, обращается, что ему в первую очередь оплатить и как мы можем ему помочь. Это самые актуальные такие проблемы, которые у жителей
2: есть. То есть в социальную службу можно прийти и просто посоветоваться, да, как действовать в сложной жизненной ситуации?
3: Конечно. Человек в любом случае может прийти к нам, объяснить свою ситуацию, потому что не для одного человека нет одинакового подхода. Каждому человеку идет индивидуальный подход. Да, законы у нас одни, правила у нас одни, которые мы должны соблюдать, но социальный работник всегда знает, в какую сторону, как, куда направить человека, чтобы максимально помочь решить его проблему.
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Я приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Сегодня руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова в нашей студии. Марина, скажите, а изменилось ли что-то за последние полгода спрос на социальную помощь и услуги в Даугавпилсе?
3: Ну, как я уже сказала, что спрос больше пошел на услугу, что люди не могут справиться по уходу за своими родственниками, да. И спрос это, он такой остался, это жилищное пособие, пособие по здоровью. Это те виды помощи, на которые человек очень хочет, чтобы ему помогли бы. Как такое тенденции больш... в других направлениях нету. Но в связи с тем, что с этого года, с января, государство повысило порог, минимальный порог для получения статуса, да, у нас очень много новых людей приходят, спрашивают, интересуются, возможно ли им получить, оформить статус.
2: Следующий вопрос будет слышен в наушнике. День добрый, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый.
4: Я очень сильно, извиняюсь, у меня такой вопрос. Только честно, скажите, вот беженцы, какую помощь они получают от социальной службы?
3: Я так понимаю, что это по поводу с Украины, которые, да, люди приходят, потому что беженцы есть другие статусы. С Украины получают помощь в кризисной ситуации. Они приезжают к нам, обращаются к нам, декларируют, где они останавливаются. Это пособие по кризису. Плюс они получают гарантийный минимальный доход ежемесячно, первые 3 месяца без оценки каких-либо доходов. После истечения 3 месяцев мы их оцениваем точно так же, как и наших жителей, и они имеют право на все те пособия, которые полагаются по статусу и нашим жителям.
2: То есть этот человек задекларировался в долгу, впился, у него есть...
3: Они не декларируются, они просто указывают свое место жительства, их не декларируют.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова сегодня в нашей студии и готова ответить и на ваш вопрос. Поговорим про центр социального ухода Даугавпилский. Он является одним из важнейших подразделений социальной службы. Как в последнее время изменилась работа центра? Какие улучшения, изменения были реализованы? И какие основные вызовы стоят перед ним в дальнейшем?
3: В нашем центре жизнь кипит. Очень много что меняется. Мы работаем вместе всей командой для того, чтобы улучшить качество услуги в нашем центре. На сегодняшний день у нас... мы уже в прошлом году начали ремонтные работы для улучшения качества услуг и рабочей обстановки для наших работников. На сегодняшний день у нас сделаны ремонтные работы. У нас центр состоит из 3 корпусов, и в одном из корпусов у нас сделаны ремонтные работы, поменены полы, покрашены стены, приобретена новая мебель, и наши люди переселены уже в один из корпусов. Буквально на этой неделе у нас начались ремонтные работы и во 2-м уже корпусе. Во 2-м корпусе также сам будут подниматься полы, краситься стены, плюс дополнительно будет производиться дезинфекция, да, чтобы все было бы чисто, красиво. И в то же время у нас в корпусе мы строим такой называем «веселебеспункт». По закону он должен быть регистрирован уже с 1 января 2027 года. Если мы его не откроем, не зарегистрируем в регистре, то мы не сможем предоставлять эту услугу. Поэтому очень много задач. У нас задача стоит завершить наши ремонтные работы, сделать дезинфекцию, чтобы людям было бы качественные предоставленные услуги. Параллельно с этим наши специалисты, команда специалистов работает с нашими жителями центра. Всякие разные мероприятия, соревнования между друг другом делают, да, чтобы те люди, которые у нас в центре живут, чтобы они не чувствовали бы себя одинокими, оставленными где-то. Работа эмоционально, работает психолог, поэтому очень много, цель одна – улучшить качество, да, чтобы наши жители центра были бы достойно получали бы ту нужную услугу, которая им положена. Но в связи с тем, что объем такой большой, и все же не хватает тех же самых работников, да, а пропытаев – это очень такая... Одна из проблем. У нас есть вакантные места, люди приходят, люди понимают, что сложно. И те люди, которые постоянно у нас работают, на них очень огромная нагрузка. Мы каждого работника бережем, ценим и говорим спасибо, что они с нами работают, потому что работать в центре очень сложно. Люди у нас лежачие, малоподвижные, им нужен особое внимание, особый уход, но команда вся старается, и огромное-огромное на самом деле им за это спасибо.
2: Мы продолжаем с телефонным звонком, тоже в наушнике будет слышно. Да. Добрый день, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Пожалуйста.
5: У меня такой вопросик. Вот я обращался в социальную службу, я инвалид третьей группы, был на второй группе, сейчас третьей группы, и вот хотелось бы узнать, сколько что оплачивают, потому что девочки очень заняты, действительно очень много людей там, и пообщаться не получается, как бы, только оформить документы. Вот сколько оплачивается за квартиру, там какие, ну, какие суммы, какие проценты, вот хотелось бы узнать.
2: Спасибо, спасибо за вопрос, да. Марина, пожалуйста.
3: Ну, у нас как отдельной категории, как персона с третьей группы инвалидности, она не выделяется. У нас все пособия положены по статусу, большинство, да. Если вы подавали документы на какой из статусов, смотря какой это статус, если это малоимущий статус, то, соответственно, нужно смотреть, сколько вас персон в семье, да. Если вы один, то если по статусу малоимущий, то вам положено пособие на здравоохранение 165 евро, плюс вам положены продуктовые пакеты. По поводу оплаты коммунальных услуг я вам сумму не назову, потому что это настолько индивидуально, это рассчитывается по определенной формуле. Формула в себя включает коэффициент, расходы и доходы семьи, все это делится, умножается, только тогда выводятся какие-то суммы. Эти суммы я вам точно не назову. Если вы подавали документы на малообеспеченного статус, то там другие критерии, да, если у вас, да, у вас есть третья группа инвалидности, то тогда на здравоохранение вам положено. Если вы один в семье, то это 130 евро в календарный год. Если вы еще с кем-то, и там в вашей семье есть плюс еще кто-то, или пенсионер, или персона с инвалидностью, тогда вам по 90. Что касается жилищного пособия, та же самая система. Это все рассчитывается по формуле, беря во внимание множество критерий. Если вы подавали документы на статус, вам обязательно, присвоив статус, наши работники вызовут и все вам расскажут, что именно вам положено по определенному статусу.
2: Но, в принципе, когда человек приходит в социальную службу, там что, на месте могут с ним эти вопросы обсудить? Или все-таки так много людей приходит, что только успевают принять документы?
3: Нет, ну девочки в общем, они могут рассказать, что может быть положено, но те девочки-консультанты, которые принимают документы, они не проверяют все досконально. Они могут рассказать, что по определенному статусу положено. Уже конкретно по каждому человеку дает консультацию уже социальный работник, когда он рассмотрел документы, и тогда уже рассказывает человеку.
2: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова в нашей студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Телефон в студии 654-25-30. Весной начал работу новый центр обслуживания клиентов социальной службы на АЛС-68. Помог ли новый центр улучшить качество обслуживания, сократить время ожидания? Как вы чувствуете?
3: Ну, во-первых, этот центр помог точно улучшить рабочие места работникам, потому что на предыдущем, знаете, мы когда переехали на Аллею 68, мне работники первое, что сказали, спасибо, что в нашем кабинете есть окно, да, и поэтому качество для работы наших работников, оно точно улучшилось. Что касается приема клиентов, очень много клиентов приходили, говорили, что эти помещения им намного лучше нравятся, что они просторнее. У нас на месте есть всегда два консультанта, которые консультируют, чтобы большой наплыв клиентов, это можно было бы быстрее принять, и людям меньше нужно было бы ждать в очереди. Конечно же, объем работы всегда в начале месяца больше, потому что люди обращаются в первые числа месяца. Поэтому также еще на месте у нас есть компьютеры два, где человек может бесплатно прийти и распечатать распечатки с банков, чтобы подать заявление на статус. Намного здесь лучше, просторнее, теплее, и если есть атмосфера, то тогда и работа по-другому преподносится, и наши жители по-другому это воспринимают. Поэтому намного лучше здесь, чем раньше было у нас, это точно.
2: А в последнее время самоуправление расширило возможности получения социальной помощи и пособий. Какие виды поддержки сейчас, какие, во-первых, новые добавились, и какие востребованы среди жителей Даугавпилса?
3: Ну, я повторюсь, новый у нас в этом году мы ввели Аталпасбридис. У нас Аталпасбридис был положен только деткам до 18 лет, но с этого года государство обязало самоуправлением в обязательной такой корзине, чтобы точно было Аталпасбридис для персон с первой группы инвалидности и для персон со второй группы инвалидности с душевными расстройствами. И Аталпасбридис вот мы открыли на Шаура 26. Люди могут... Вот это одно. Плюс второе, мы расширили уход на дому за ребенком с инвалидностью, где увеличили часы с 80 часов до 120 в месяц. Это дает право, возможность родителям больше провести время или заработать деньги, ну, оставить ребенка, пропытаясь, чтобы было бы свободное время у родителей и полноценно выполнять, например, ту же работу и зарабатывать денежку.
2: Еще один вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте. Алло.
6: Алло.
2: Да, слушаем вас. Пожалуйста, говорите.
6: Здравствуйте. Алло.
2: Мы вас слушаем.
6: Слушаете,
2: да?
6: Да. Такой вопрос, не знаю, по теме, не по теме. Вот у меня пенсионерка, как они, вот год уже пенсию не выдает. Такая категория, никто не объясняет, банки все время закрыты, поломаны счета. Они выдают с моей пенсии, могут только снять, значит, 30 евро раз в неделю. И вот так вот каждый месяц обещают, и сегодня обещают, и опять не дают, или я чего-то не знаю. Ну, разве можно так жить? Я могу на какую-то помощь, я все говорю, дайте справку, что на бумаге у меня 740 евро, а на деле получаю 50 евро в месяц. Разве можно так жить дальше, продолжать? У меня все сломано, ничего нет, минимум продуктов. Какой-то статус можно, я не знаю, они говорят, не положено, пенсию я же ее не получаю. И они не могут, банк не может, обязаны же банка выдавать пенсии. Я и заработала, 45 лет работала.
2: У вас латвийская пенсия? У вас латвийская пенсия?
6: Латвийская пенсия.
2: А что с таким, Марин, могут быть такие сложности, что человек не может больше 50 евро в неделю выбрать денег?
3: Я сейчас не могу так сразу ответить.
6: Вот временно, они тут в пенсии, значит, могут снять только 30 евро. Сначала латвийская давала, и Латвия, которому работал еще год назад, по 40 евро. А теперь Европа занялась поломанными этими счетами, как они допустили, не знаю, такое вот 19-го... 28 августа мне пришла пенсия, и я из 28 августа не могу получить это того года. Вот уже год. Они делают, ремонтируют. И каждый день обещают, и спросить не у кого. Банки закрыты, не работают. Да. Приходишь в магазин и не знаешь, что этим, потому что...
2: Да, тут я думаю, что этот вопрос надо как-то индивидуально. Марина, есть такая возможность человеку прийти на консультацию и разобраться? Потому что так по телефону непонятно даже.
3: Мы запишем ваш номер телефончика, я с вами обязательно созвонюсь, и подойдете ко мне, мы разберемся, чем мы можем вам помочь.
2: Не совсем понятно, техническая проблема или что происходит. 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Социальная служба организует выездные приемы жителей в микрорайонах города. Насколько это вообще востребованная услуга? И, ну, планируется ли это продолжать делать?
3: Да, с прошлого года, с октября, мы запустили такой, как пилот-проект, и выезжаем теперь в микрорайоны. Это Старый Форштадт и на Гриву. Спрос есть, я бы не сказала, что он такой большой, но спрос есть.

0: который может ответить на вопросы по услугам. Поэтому человек может прийти, получить консультацию, задать вопросы, в то же время написать заявление, на месте распечатать распечатку, приложить, чтобы ему не нужно было бы ехать в центр. Точно так же, если человек пришел уже в центр, подал документы, когда девочки наши выезжают по определенным адресам, они заранее созваниваются, чтобы люди уже пришли бы или на Гриву, или на Старый Форштадт и получили бы уже все документы на месте ближе к своему дому. Поэтому продолжать мы дальше будем. Это очень будет, я думаю, что актуально, особенно вот в отопительный сезон.
1: Татьяна в Фейсбуке пишет: «Добрый день. Отец после инсульта, ему дали первую группу. В документах написано, что отказано в транспорте, но предоставлена помощь по уходу. Что это включает в себя? Статуса малоимущего нет».
0: Ну, я так понимаю, что это ФТЭК отказал, да, это не мы отказываем, это по присвоении, когда инвалидность человек подает и там рассматривает, это не в нашей компетенции, но вам нужно обратиться, потому что нужно смотреть, где папа задекларирован, с кем задекларирован, да, и тогда вы можете смело записаться ко мне на прием, мы проверим всю информацию, и тогда я вам расскажу, что можем, что не можем.
1: Вообще, давайте поговорим о тех услугах, которые в целом доступны жителям Даугавпилса, потому что не все знают, что такое социальная служба, не все обращаются в социальную службу, не все знают, что, с какими вопросами можно обращаться в социальную службу. Давайте немножко общий экскурс.
0: Ну, в социальную службу можно обращаться, как и обращаются уже, наверное, со всеми вопросами, и мы уже находим, где найти ответы. Человек, у которого не хватает средств для того, чтобы обеспечить свои основные нужды, он, конечно же, должен прийти в социальную службу для того, чтобы получить консультацию. Мы все проверяем и тогда консультируем, получается ли у него статус малоимущей персоны, малообеспеченной персоны, получается ли у него пособие на здравоохранение, да, потому что есть пособие на здравоохранение, где выплачиваются именно по статусу, по одному, по второму, есть пособие на здравоохранение, например, спинальному лежачему человеку, да, с первой группы инвалидности, да, тогда, если не ошибаюсь, там 215 евро в календарный год. Также самое положено пособие на здравоохранение деткам с инвалидностью, это до 350 евро в год. У нас есть пособие вида с пеями, да, когда человек с инвалидностью передвигается, например, в инвалидной коляске, и он живет в квартире или в частном доме, но у него проблема заехать без чужой помощи к себе домой. Да, поэтому тоже до 13 тысяч такая возможность, да, чтобы построить этот пандус. Он тоже обращается к нам, пишет заявление, но ему нужно самому найти ту фирму, которая этим будет заниматься. Мы фирмы не ищем, у нас нет такой, как бы, но помощь-то есть, это смело можно приходить консультироваться. У нас вот недавно самоуправление участвовало в проекте, где 11 человек воспользовались такой возможностью, и 11 человеком сделали виды с пеями, да, и люди, это может быть ванна, это может быть пандус, смотря, что нужно человеку. Пособия, да, пособия больше идут по статусам, как таковые. У нас много различных услуг, да, услуги для взрослых, услуги для деток. Вот я повторюсь, что у нас есть Atalpas Bridis, это для деток положено, мы его предоставляем в нашем центре пред-ИТ, Naturides 36. Есть Atalpas Bridis, на сегодняшний день мы вот в этом году открыли, это на Шаура 26. Плюс у нас различные, у нас есть Денес Апропос Центр с персонам с душевными расстройствами, тоже как услуга идет. У нас есть транспорт, который тоже полагается людям с функциональными нарушениями, у кого нету, кто не может передвигаться в общественном транспорте или на своем личном транспорте. Также транспорт положен деткам с инвалидностью. У нас больше, чем 40 видов различных видов помощи и услуг, что нужно каждый случай рассматривать.

0: рассматривать индивидуально, чтобы понять, что человеку нужно. Человек приходит к нам, у него может быть одна проблема, а может быть и комплексная, да, чтобы ее решить, это надо все вместе.
1: 654-25-300, номер телефона прямого эфира, руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова сегодня в нашей студии. Ну, если говорить о социальной службе, какие сегодня главные вызовы в работе социальной службы? Это увеличение числа клиентов или доступность специалистов? Или какие-то другие направления?
0: Вызов – это, наверное, нехватка специалистов на самом деле, потому что у нас не хватает социальных работников, у нас не хватает того персонала, который по уходу за нашими жителями, клиентами, да. Мы идем на то, чтобы улучшить качество наших предоставляемых услуг. Мы всегда слушаем наших жителей. Они приходят с идеями, с какими-то, может быть, проблемами. С этой проблемой мы понимаем, что как мы можем ее решить, помочь. Да, не всегда мы можем знать, что у человека происходит, поэтому вызов – это то, что вот нехватка, да, вызов – то, что нам нужно улучшать эти все качества, все услуги, да, чтобы было бы качество услуг. Ну и вызовы, наверное, в этом году у нас закончить ремонтные работы в нашем центре обслуживания наших сеньоров. Это самый большой, наверное, вызов на этот год, чтобы наши жители нашего центра получали бы качественную услугу.
1: Возьмем телефонный звонок, потом останемся в этой теме. Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
2: У меня такой вопрос. Я являюсь ликвидатором Чернобыльской аварии и по этому поводу инвалид третьей группы. Когда-то давно существовала такая услуга, как реабилитация в реабилитационном центре Яундубулты, насколько я помню. Я ею воспользовался один раз, было это в далеком 2008 году. А на сегодняшний день что-либо подобное существует и куда обращаться?
1: Спасибо большое за вопрос, Марина.
0: Если я не ошибаюсь, то эта услуга реабилитации у нас для такой категории она есть. Но чтобы вас правильно могли проконсультировать, можете обратиться на Венебас 8 в 11 кабинет. Да, вам социальные работники точно расскажут. Да, я сейчас вам так не расскажу подробно.
1: Так, еще будет один телефонный звонок. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Да, слушаем вас, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я хочу спросить, раньше на большой юбилей давали какой-то подарок, а сейчас да или нет? Потому что брату 90 лет исполняется, он что-то ждет.
1: Спасибо за вопрос. Марина, пожалуйста.
0: На сегодняшний день у нас положено пособие на юбилей, кому исполняется 100 и кому больше 100. Поэтому если человеку исполняется 100 лет, то мы обязательно с вами созвонимся, социальная служба созвонится. Если человек захочет нас видеть, то мы приедем, поздравим с представителями Думы. Если у человека по состоянию здоровья он не может нас принять, то нужно будет кому-то из родственников принести заявление, мы тогда можем подарок перечислить на указанный номер счета.
1: Но все-таки вот 90-летие, может быть, нам как-то воспользоваться и тоже поздравлять и с 90, и с 80-летием?
0: Раньше у нас такое пособие было, да, но в связи со всеми изменениями, наверное, в стране это пособие отменили, да, и теперь только пособие 100 и выше.
1: Так, здесь не получился телефонный звонок. Марина, если возвращаться, как вы считаете, в социальной службе бюрократия сильная, и можем ли мы с ней бороться?
0: Я считаю, что у нас в социальной службе нет бюрократии. У нас настолько по минимуму все уже улажено в отношении подаваемых документов, да, и настолько это все стало проще. Очень, наверное, ковид нас многому научил. Мы перешли на электронные документы, и это намного упрощает подачу заявления, и людям не надо к нам обращаться. что зависит на подачу документов на статус, да, там на сегодняшний день у нас подключены все возможные базы данных, где мы проверяем все данные. Человеку нужно предоставить, если есть какие-то банковские счета, только распечатки, и если человек работает, то справку с места работы. То, что касается, может быть, пособий на здравоохранение, да, там нужно заявление, там нужно чеки собирать, да, где указано имя, фамилия клиента, да, и тогда, может быть, вот это ближе, ну, как бы в будущем мы что-то будем рассматривать, что-то менять. Ну, нет, конечно, есть в каких-то вопросах, может быть, бюрократия, не во всех, но как раньше было, уже точно ее такое сильное.
1: Не, ну, например, вы же можете иметь доступ к электруму для того, чтобы видеть, какой счет пришел, да? Или этот счет сразу может приходить в социальную службу, если, ну, вы оплачиваете за электричество за клиента, да? Он должен каждый месяц идти куда-то, распечатывать.
0: Сейчас все счета, большинство приходят электронные, люди нам пересылают полученную почту, да? На сегодняшний день, например, жилищное пособие, если нам рассчитать, у нас по ЖКХ и ссылкам тыкли, да, у нас есть подключение, и мы перенимаем эти данные. Людям даже нам не нужно их нести, мы это видим. Что касается других услуг, там, не знаю, Теле2, Бита, Электрум, да, это люди нам несут, но люди уже настолько все перешли на электронку, им не нужно нам приносить. Они пересылают, и остальные работники уже получают и рассчитывают пособие.
1: Какие основные социальные планы социальной службы до конца года? И что-то такое?
0: Планы – это завершить ремонт по максимуму, что возможно в этом году. Планы – продолжать проект. Мы сотрудничаем с Самареши. Есть проект «Самареш-УПЭ», где большой бусик ездит по нашим клиентам, которые находятся на домном обслуживании, и их моют, стригут, стирают одежду. Да, мы вот участвуем в этом году в этом проекте с 1 марта до февраля следующего года. Очень наши жители довольны этой услугой, да, поэтому вот продолжение это, завершить этот проект, ремонтные работы, ну и, конечно же, оценивать обращения наших жителей, улучшать качество предоставляемых услуг, ну и рассматривать, что мы можем улучшить еще и в следующем году, да, рассматривая бюджет.
1: Вы сказали, что не хватает работников в социальной службе. Каких-то особых специалистов или у вас всегда есть какие-то вакантные места?
0: У нас не хватает очень социальных работников. И
1: ну, с образованием?
0: С образованием, да. Социальный работник, он только с образованием, он не может просто прийти и работать, да. И у нас нехватка именно как апропытаясь, да.
1: Тоже специалист да, должен
0: да,
1: быть, да?
0: Да, они вроде и есть люди, они к нам приходят, но настолько тяжелая работа ухаживать за лежачими людьми или малоподвижными, что у них происходит эмоциональное выгорание, и люди просто не могут работать.
1: На этом все. Программа «Наш сегодняшний диалог с городом» подошла к своей точке. Руководитель социальной службы Марина Герасимова была сегодня гостьей программы «Диалог с городом», которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. Увидимся, услышимся. Удачи. До свидания.
0: До свидания.
4: Диалог с городом. На радио «Алиса Плюс».
5: Длительная реклама.

Пленку засветит мы два боевых пистолете. И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: Да, именно так, друзья. В 12 часов и 4 минуты мне хочется отворить двери нашей сегодняшней программы поздравлений. Я проведу вместе с вами ее до 13 часов. А чуть позже, вечером, еще будет один поздравительный эфир вместе с Юлией Сергачевой. Ну, а прямо сейчас я предлагаю вам вспомнить всех, для кого 17 июля — это не просто день, а что-то очень важное, и обязательно мне об этом сообщить. Звоните, пишите.

0: Ну что ж, дорогие мои, мы продолжаем. И к нам Татьяна дозвонилась. Танечка, здравствуйте, день добрый. Танюша.
1: Поздравьте, пожалуйста, Неведомскую Татьяну.
0: А кто это? Кто это? Расскажите, кто такая? Расскажите, кто это?
1: Это ее подруга Татьяна.
0: Так,
1: а я желаю ей всего самого-самого хорошего. И поставьте ей, пожалуйста, песню про женскую дружбу. У нас настоящая женская дружба. Ну, есть такие слова. Пусть говорят, что женской дружбы не бывает.
0: Ну, а как подруга она, вот вы бы ее как оценили? На сколько, если от 1 до 10?
1: Настоящая
0: десятка. 10,
1: да. Все, спасибо вам большое.
0: Вам спасибо, хорошего настроения. Спасибо. Песня уже в эфире.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Друзья, между песен в этом часе буду делиться с вами полезной информацией о клинике Балта, которая находится в Риге на Эрнеста Берзника Упиша 10. И в клинике Балта принимают сертифицированный УЗИ-специалист, ревматолог, доктор Ирина Карпова. Главное преимущество – это способность проводить комплексную оценку состояния пациента здесь и сейчас. То есть во время одного приема врач может не только собрать и осмотреть, и продиагностировать, но и сразу выполнить УЗИ суставов, сухожилий или мягких тканей. Также в клинике Балта есть и другие специалисты, и дерматолог, подолог, специалист по питанию, интернист. Клиника Балта находится в Риге, на Бережника Упиша 10. Туда очень удобно добраться, можно приехать в Ригу на поезде или автобусе и буквально 5 минут рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Записаться можно по телефону 28-770-660. 28-770-660.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Напомню, друзья, что до часа дня вы можете поздравить и передать привет. Телефон студии 654-2500. СМСки пишите на номер 2020-1016. Мы есть в Вайбере, в WhatsApp, и обычные СМС-сообщения тоже принимаем.

Ай-яй-яй, следующий привет отправляется Лилварду Сири от членов клуба Рита Осман. Мы с днем рождения поздравляем и от души желаем вам счастья, радости без края и улыбки на губах. Пусть вас ценят, уважают, пусть исполняются мечты, и пусть жизни вам хватает сил, терпения и любви. Члены клуба Рита Осман, вас, Лилвард, поздравляют. Мы тоже нашим дружным коллективом присоединяемся.

что, дорогие мои, двигаемся далее. И наши рижане, мы их так называем, наши постоянные радиослушатели, каждый день с чем-то поздравляют замечательного человека Тонечку. И сегодня этот день — это день дарения подарков. Я не знаю, они сами выдумывают эти праздники или действительно сегодня такой есть. Тонечка, вас с этим праздником сегодня поздравляем. Когда дарение подарков происходит по обязательному поводу, оно теряет часть своей волшебной сущности. Вот. А можно дарить подарки человеку, месту, дню, самому себе, и каждый это решает сам. Это может не обязательно быть повод какой-то. Можно просто дарить подарок близкому человеку, любимому человеку, самому себе. Так что сегодня, Тонечка, принимайте подарки, дарите подарки, и хорошего вам дня. В продолжении у нас что-то должно быть на бис. А, песня на бис прямо сейчас, Тонь, для вас.

0: повторю.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.
2: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu. Tas nozīmē līdzsvaru. Latvijai ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā. Un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumu rīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
3: августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
6: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
1: В эфире программа поздравлений.
8: Друзья, как и обещал, поделюсь с вами информацией о клинике Балта, которая располагается в Риге. Да, и современная диагностика позволяет замечать изменения еще на ранних стадиях. И именно поэтому в клинике доступно цифровое картрирование кожи. Создается подробная фотокарта всего кожного покрова, благодаря которой врач может сравнивать изменения родинок и других образований в динамике и вовремя обратить внимание на возможные риски. Кроме этого, в клинике Балта принимает ревматолог и специалист в совершенстве владеющий методикой ультразвукового исследования. Это Ирина Карпова, мы уже много о ней рассказывали вам. В клинике Балта проводится обследование сосудов и опорно-двигательного аппарата, а также оказывается лечебную и эстетическую помощь. Клиника Балта в Риге, Берзника Упиша, 10, телефон для справок и записи 28-770-660. А также e-vessel-ibus.punkt, там тоже можно к врачу записаться.
1: В эфире программа поздравлений.
8: А дорогую Ефимию Федорову мы прямо сейчас поспешим поздравить от Нины и Эдика с днем рождения. Это наши бурные аплодисменты для вас, Ефимия. Вы прошли достойно долгий путь. Не всегда все было в жизни просто. Но мы поздравляем вас с юбилеем, ведь исполнилось вам ровно 90. Пусть здоровье никогда не подведет, пусть в семье будет тепло, любовь, ласка. Проживите еще много долгих лет так, чтобы все, как в самой доброй сказке. С днем рождения, с праздником!

Йоланта пишет: здравствуйте. Передайте привет Кристине от коллеги по работе. Так, зашорим с ней на работе, работаем с пленками, на улице согревает солнце, и загар получаем, да, и песню хочется солнечную и веселую. Ну, давайте все сделаем. Привет мы передали, Кристиночка, ловите его. А песня что-нибудь и про солнце, и веселое. Да, сейчас сделаем, 20 секунд.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Слушайте внимательно и не говорите, что я вам не рассказывал. Расскажу вам про клинику Балта, которая находится в Риге на Бирзнека Упиша 10. И какие специалисты там принимают. Чтобы вы знали, да, просто вот послушайте меня 30 секунд, и вы будете знать, что там есть и ревматолог, интернист, семейный врач, дерматолог, подолог и специалист по питанию. Также клиника Балт проводит диагностику и обследование, ультрасонография, об

0: вообще УЗИ опорно-двигательного аппарата, УЗИ сосудов и цифровая диагностика кожи. Также всевозможные эстетические и лечебная помощь, дерматология эстетическая, лазерная, физикальная и другие услуги, друзья. Поэтому вы это все запомните. Еще запомните, что клиника Балта в Риге, Бирзника, Упиша 10. И телефон зафиксируйте 28-770-660. Это, пожалуйста, эту информацию запомните. Еще раз номер телефона повторю. 28-770-660. Клиника Балта.
1: В эфире программа поздравлений.
0: А это Алексей Пархачев появляется в нашем эфире не просто так, как говорится, а по поводу. Елизавете от папы Николая и от Галины отправляются поздравления с днем рождения. Мы желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, душевного тепла и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый новый день приносит радость, вдохновение, приятные сюрпризы и множество счастливых моментов. Елизавета, оставайся такой же доброй, красивой, умной, искренней и целеустремленной. Пусть рядом всегда будут люди, которые любят, поддерживают и ценят тебя. Мы желаем, чтобы удача сопутствовала во всех твоих делах, а жизнь была наполнена любовью, благополучием и яркими впечатлениями. С праздником, Елизавета! С днем рождения! Мы тоже присоединяемся.
2: Лучик солнца, мы заждались тебя.

ты плачешь, мое сердце разрывается на части. Когда ты улыбаешься, я на вершине счастья. Когда-нибудь ты станешь девушкой, невестой, и мы споем с тобой эту песню

0: эфире программа поздравлений.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: Программа поздравлений.
7: Ну что ж, дорогие мои, неустанно вам напоминаю про клинику Балта. Современная диагностика позволяет замечать изменения на коже еще в ранних стадиях. Именно поэтому в клинике доступно цифровое картирование кожи. Создается подробная фотокарта всех кожных покровов, благодаря которым врач может сравнивать изменения родинок и других образований в динамике и вовремя всем этим делом заняться. Поэтому, если вы хотели бы сделать подобную карту своей кожи, вы можете обращаться в клинику Балта. Бирзника Упиша 10, это в Риге, и я в очередной раз напомню, что это находится очень близко к центральному железнодорожному и автовокзалу в Риге. Туда легко записаться по телефону 28 770 660, и даже если у вас нет машины, вы можете приехать на поезде или автобусе и очень быстро и просто добраться до клиники Балта, которая находится на Бирзника Упиша 10 в Риге.
0: В эфире программа поздравлений.
7: А наша постоянная радиослушательница Рита делится сегодня хорошим настроением и теплым приветом со всеми нашими радиослушателями. Здравствуй, Сергей, хорошего дня и прекрасного солнечного настроения и хороших солнечных выходных. Ох, Риточка, как бы хотелось верить вам, и чтобы действительно было именно так. Привет всему Даугавпилсу, всем, кто слушает радио Алиса Плюс, всем хорошего настроения и хороших солнечных выходных. Риточка, а что у вас там в Елгове по погоде сегодня? Поделитесь с нами, тоже интересно.

Ну что ж, друзья, приглашаю к радиоприемнику тетю Фиму. Потому что от Кристины с приветом из Ирландии будем вас поздравлять, тетя Фима, с вашим замечательным юбилеем. Мне трудно, это Кристина пишет, да и мне тоже трудно подобрать слова, чтобы объяснить всю важность даты. В душе у вас весна жива, вы очень мудростью богаты. Вам 90, а в глазах искрится красота земная. И забываем о годах, людей добрее вас не знаем. Так разрешите пожелать здоровья крепкого вам, веры, пусть удача не подводит, счастье каждый день приходит и окружает вас всегда дорогие вам сердца. Тетя Фима, можно мы вас все под бурные аплодисменты поздравим сегодня с вашим замечательным юбилеем, особенно от Кристины из Ирландии, ну и весь наш дружный коллектив присоединяется.

Ну что ж, дорогие друзья, как и обещал, с 12 до 13 наша программа сегодня в таком усеченном виде, поэтому сейчас поспешу озвучить то, что к этой минуте уже пришло. А вечером с 17 до 21 часа Юлия Сергачева с радостью всех допоздравит, кого не успели мы днем поздравить. Передаю привет любимому Айвару Ванагу. Катя Рейницан передает привет, песню заказывает, если найду, в ближайшее время поставлю, да? Так, еще было у меня где-то сообщение, Рите передали. Богдану Бытылину пламенный приветик и поздравления в день дружбы от Роберта Кривушенко. Не знаю, что написать, просто хочу всем передать привет.

0: тема поздравлений.
1: Все, друзья, мы завершаем этот час для вас в студии Радио Алиса Плюс. Работал я, Сергей Каратеев, и рядом со мной было хорошее настроение. Пускай пятница быстрее заканчивается, пускай выходные будут солнечными, и пускай всегда будет включено Радио Алиса Плюс. Всем спасибо за участие, а там услышимся. Еще раз напомню, Юля с 17 часов принимает ваши поздравления. На сайте можете оставить заявку www.alisaplus.lv. Пока.

любить не поздно никогда. Поклонников река

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: В Гентаро Мэблос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMeblos.lv.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь, дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что...

0: Лариса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас. Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Июль – это время, когда дачники уже радуются первым овощам, ягодам и зелени со своего участка. Но собрать хороший урожай – это только половина дела. Не менее важно правильно его сохранить, чтобы домашние заготовки радовали не только в ближайшие дни, но и холодной зимой. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по садоводству. И они напоминают, что многое зависит даже от того, в какое время вы отправляетесь на сбор урожая. Лучше это делать утром или вечером, когда плоды еще не успели сильно нагреться под солнцем. Так они дольше сохраняют свежесть и лучше переносят хранение. После сбора не спешите мыть овощи, ягоды и фрукты, если не собираетесь сразу их употреблять. Влага может ускорить появление плесени и испортить запасы гораздо быстрее. Особое внимание стоит уделить поврежденным плодам. Даже небольшая трещина или мягкое пятно могут стать причиной порчи всего ящика. Такие овощи и ягоды лучше сразу использовать для приготовления варенья, компотов, соусов или других домашних заготовок. Хранить урожай лучше в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, а еще не забывайте время от времени проверять свои запасы. Вовремя убранный испортившийся плод поможет сохранить остальные. И еще один полезный совет. Не складывайте весь урожай в одну большую емкость. Лучше использовать небольшие ящики или контейнеры, чтобы было удобно следить за состоянием продуктов и обеспечивать доступ воздуха. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши корзины будут полными, а результаты летних трудов радуют вас как можно дольше.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: продолжении дня в Даугавпилсе сохранится жаркая погода, в связи с чем на территории страны продолжает действовать желтое предупреждение из-за сильной жары. Температура воздуха будет держаться около плюс 26 градусов, а ближе к ночи понизится до плюс 19. Ветер южный, скорость до 11 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī – no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis – Mareka Auziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжении дня в Даугавпилсе сохранится жаркая погода, в связи с чем на территории страны продолжает действовать желтое предупреждение из-за сильной жары. Температура воздуха будет держаться около плюс 26 градусов, а ближе к ночи понизится до плюс 19. Ветер южный, скорость до 11 метров в секунду.

0: лучше.
1: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца. Матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Lieta. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Дижозлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Пришло время обновить кухню. Салон «Гентаро Мебелес» поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelas.lv.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Мы будем. Ну что, уважаемые дамы и домовладельцы, мы с вами точно будем вместе целых 4 часа прямо по курсу «Любимые треки». И сбросив груз рабочих будней, будем вместе с вами веселиться, праздновать и то, что мы умеем делать лучше всех – отдыхать душой. И по программе поздравлений, мне кажется, можно сверять часы 17 часов и 9 минут. Это я уже забегаю вперед, смотрю на часы, чтобы поехать в сторону дома. Но на самом деле я свою работу очень люблю, поэтому с удовольствием вместе с вами эти 4 часа ровно по 60 минут разделю. И никто нам не сможет помешать. Доброго жаркого пятничного вечера еще раз всем пожелаю. 17 день июля на календаре. Программа поздравлений начинает принимать все ваши пожелания. Заявок, между прочим, оставленных заранее на сайте alisaplus.lv уже очень много, значит, будем радоваться не только тому, что выходные впереди, но еще и праздновать ваши персональные поводы. Если вы хотите кого-то поздравить, то прямо сейчас дайте об этом знать. 654-25-00. Смело звоните в прямой эфир или 20-20-10-16. Это уже формат нашего с вами смс-общения. Напомню, что он же Viber, он же WhatsApp. Делитесь впечатлениями и не жадничайте на привет. У микрофона и сегодня Юлия Сергачева. Включаем кондиционер и запускаем наш праздничный радио-алисовский лайнер. Поехали!
1: В эфире программа поздравлений.
0: А первое поздравление, оно словно по спецзаказу «Алиса Плюс», не можем пропустить. Пожалуйста, сделали звук на полную мощность. Наш именинник сейчас как разулыбается, хотя с самой полуночи, наверное, Владимир Бычинский, вы улыбаетесь, потому что все ваши близкие поздравляют и поздравляют. И желание поздравить, выстроилась очередь, наверное, до Луны. С юбилеем поздравления от вашей дочери, зять присоединяется, ну и, конечно же, ваш внук. 60 лет, пишут ваши родные, это такой прекрасный возраст на самом деле, когда понимаешь цену каждому моменту и умеешь радоваться простым вещам. Желаем богатырского здоровья, оптимизма, жизнелюбия, чтобы силы никогда не покидали, настроение всегда было на высоте, а в душе жила та самая вечная молодость. Еще хотим пожелать, конечно же, финансовой стабильности на все желания, уюта в доме и любви близких. Ну а это точно у вас есть, Владимир. Пусть жизнь дарит яркие эмоции, незабываемые впечатления и множество счастливых дней. Владимир, музыкальный подарок упакован. Всяческих вам успехов желаем, а удача пускай прилипнет к вам обеими руками и никогда не отпускает. Хорошего дня рождения с новым персональным годом жизни вас.

0: В эфире программа поздравлений. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Крутит суставы. Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Уважаемые слушатели, скажу, что в этом часе у нас будут запланированы информационные остановки. Спутник этого часа – клиника Балта. Находится в столице в Риге по адресу улица Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1. И в клинике Балта принимает сертифицированный УЗИ-специалист, ревматолог доктор Ирина Карпова. Главное преимущество этого приема – это способность провести, помимо комплексной оценки состояния пациента здесь и сейчас, но и еще во время этого осмотра и сбора анамнеза сразу возможно выполнить УЗИ суставов, сухожилий или мягких тканей. Также в клинике Балта есть и другие специалисты, к примеру, дерматолог, подолог, специалист по питанию, интернист, семейный врач. Доступна также эстетическая и лечебная помощь, а еще диагностика и обследование сосудов, опорно-двигательного аппарата и цифровое картирирование кожи. Клиника Балта, напомню, находится в Риге, улица Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1. Это совсем рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Так что не потеряйтесь. Запись возможна по телефону 28-770-660, 28-770-660. Либо же возможно записаться и онлайн через eveselyba.punkts.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Для тех, кто вновь прибывает и прибывает на наши радиоволны, по радарам-то видно, сколько сейчас в данный момент слушает десятки тысяч слушателей. Если вы хотели бы не просто оставаться в рядах слушателей, а активно присоединяться, к примеру, вы активно жарите шашлык, и вдруг подзабыли, что его нужно перевернуть, и вам нужен какой-то ритм для этого, вы только скажите 20-20-10-16, и все обязательно воспроизведется на волнах 101.6 FM. Если все-таки повод какой-то есть, как, к примеру, у Александра Андреева, сегодня 30 лет, как в той песне «Сектор газа», мне сегодня 30 лет. Александр, скоро будем поздравлять, но музыкальный подарок выбран для вас совершенно другой. 654-25-00, пусть и ваши голоса звонят и звучат в прямом эфире. Дозванивайтесь, это номер студии. Алиса Плюс, здравствуйте. Сегодня хотели бы с таким классным юбилеем, с 30-летием, поздравить нашего сына Александра Андреева. Александр, принимайте поздравления от ваших родителей. Мама Вероника, папа Сергей, дорогой наш сын, поздравляем тебя с 30 годами. Возраст, когда уже за плечами есть опыт, но впереди еще целая жизнь. Она полна возможностей, никогда об этом не забывай. Пусть все, к чему ты стремишься, получается. Пусть здоровье будет железобетонным, настроение на высоте, а близкие люди, мы всегда подарим поддержку и готовы это делать каждый день. Желаем тебе интересных проектов, которые зажигают глаза. Александр, интересно, чем вы таким занимаетесь? Пусть все дела заканчиваются успехом. Путешествий вам увлекательных. Пусть на все хватает финансов. Пусть все запоминается самыми лучшими эмоциями. Любви вам взаимной, от которой сердце будет петь. И просто человеческого счастья, которое никогда не купишь ни за какие деньги. С днем рождения! Близкие вас очень любят и желают всяческих успехов. Мы присоединяемся.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255-06-255.
1: Krāmē un brauc!
3: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
4: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Рассматриваю я все праздники и думаю, с какого же продолжить этот час, кого бы обрадовать. И понимаю, что на нашем сайте столько желающих, и все в один голос уверенно кричат, что мы хотим поздравить с юбилеем Владимира Бычинского. И не понаслышке, имя и фамилия ваши нам знакомы. Владимир, принимайте пожелания от Людмилы и от Юрия. Для мужчины цифра 60 – это же пустяк. Она как гроздь большая винограда, где ягоды, ягоды. И ими ты богатый, в каждой скрыта для тебя награда. В одной удача, а в другой успех, в других здоровье, мудрость, опыт, сила. Желаем, чтобы ягод этих всех был целый ворох, жизнь с каждым годом больше приносила. Но одну ягодку ты обязательно сохрани, ту самую, в которой твое счастье. А годы не считай, зачем тебе они? Они в судьбе лишь составные части. Владимир, мы поздравляем вас с юбилеем. Если в вашей жизни есть ягодка счастья, мне кажется, она и не одна, сохраните, пусть все самое дорогое вашему сердцу будет рядышком всегда. Успехов вам, долгих лет жизни. Поздравления для вас еще приготовили друзья от семьи Мемлюков. Пожелания крепкого здоровья, удачи по жизни, везения вам во всем. Будьте счастливы. Обязательно.
7: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А я напомню, уважаемые друзья, что в этом часе с нами клиника Балта в Риге. Если вам важно получить комплексную медицинскую помощь без лишних визитов к врачу, то обратите внимание, так как именно в этой клинике принимает сертифицированный врач-ревматолог и специалист по ультразвуковой диагностике Ирина Карпова. И всего лишь во время какого-то одного приема можно не только прийти на осмотр и консультацию, но и сразу сделать УЗИ суставов, сухожилий или мягких тканей. Также в клинике работают и другие специалисты, к примеру, дерматолог, подолог, специалист по питанию, семейный врач и интернист. И в клинике Балта доступна еще и диагностика сосудов, обследование опорно-двигательного аппарата, эстетическая и лечебная помощь. Также проводится и цифровое картирование кожи. Это такой современный метод, который позволяет создать подробную фотокарту ваших родинок и других кожных образований, чтобы впоследствии наблюдать за их изменениями во времени. Клиника Балта находится в Риге, улица Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1, рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Записаться можно просто зайти на сайт evslb.punkts или запись, возможно, по телефону. Контактный номер 28-770-660, 28-770-660.
1: В эфире программа поздравлений.
2: «А ты гуляй, душа моя вольная» песня в запросе поступила. И мне кажется, пятница всегда этому способствует, так как это праздник лично для меня и для каждого из вас. Я уверена, кто уже вышел из стен рабочих просто с распростертыми объятиями навстречу выходных, думает и считает, как и я, что пятница — это маленький и такой регулярный, любимый многими праздник, если, конечно, завтра не нужно никому на работу. Ну а пока будем отдыхать, пишет Ирина. «Алиса Плюс, поставьте песню «Зиверт в городе лето». Но почему же я начала с песни «А ты гуляй, душа моя вольная»? Потому что следом после нее, Ирочка, дождитесь обязательно несколько секунд, пообещаю, и услышим ее. Написал Геннадий: «Алиса Плюс, хочу поздравить всех, и в том числе в первых рядах с этой солнечной пятницей свою любимую принцессу Бронечку». Нет, не принцессу на горошине, Бронислава. «Вам привет от любимого мужчины, судя по всему. И он души в вас не чая. Пожелал вам приятных выходных. Всем нам жаркой погоды. А куда же еще жарче-то, Геннадий? Чувства ваши и так в груди не вмещаются. Хоть огнетушитель неси. Можем вам одолжить, если что. Хорошего времяпрепровождения».

0: находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32. Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
5: И еще одна пауза для информации. В этом часе с нами спутник клиника «Балта», спутник информационный, находится в Риге. И кто бы что ни говорил, мне кажется, самое важное в жизни каждого человека – это здоровье. И вот как раз-таки в клинике «Балта» можно пройти современную диагностику. Именно она позволяет замечать изменения еще на ранних стадиях. Поэтому в клинике доступно цифровое картирование кожи. Более подробно сейчас расскажу об этой процедуре. Создается подробная фотокарта всего вашего кожного покрова, благодаря которой врач посмотрит, сравнит изменения родинок и других образований в динамике и вовремя обратит внимание на возможные риски. Кроме того, в клинике «Балта» принимают ревматолог и специалист, который в совершенстве владеет методикой ультразвукового исследования, Ирина Карпова. В клинике «Балта» проводят обследование сосудов, опорно-двигательного аппарата, а также оказывают лечебную и эстетическую помощь. Напомню, адрес, точные контакты. Клиника «Балта» находится в Риге, в столице, улица Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1. Это совсем рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Записаться можно онлайн через сайт evslibopunkts или по телефону. Контактный номер 28 770 660. 28 770 660.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Алиса Плюс, доброго вечерочка. У нас всегда отличное настроение вечером пятницы. И вы знаете, Виталий Абрамов, еще лучше ваше настроение будет, потому что семья не только привет передает, они еще и пожелали вам песню. А песня-то какая выбрана? Ё-моё, уже осенняя. Не сыпь мне соль на рану. Нет, не эта песня будет. Это я о том говорю, что осень. Группа ДДТ, что такое осень, заказали. Между прочим, самое время распаковывать, наверное, эти самые осенние песни понемногу. А что до нее осталось? Я календарь переверну, и снова 3 сентября еще одна песня в голову пришла. Но сейчас совершенно другой трек украсит вечер ваш, Виталий Абрамов, и всем, кому нравится группа ДДТ. Что такое осень, песня будет. Привет сначала словите, дорогой папочка, от всей нашей семьи. передаем тебе теплеющий привет. Теплеющий и тлеющий, я бы его так назвала, потому что жара какая у нас на улице в городе стоит. Спасибо за любовь, за заботу, за поддержку. Желаем крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и самых долгих лет. Вы знаете, Виталий, такое ощущение, что у вас сегодня день рождения. Ну, таких вам нажелали слов приятных. Пусть обязательно в жизни вашей будет хорошо и в порядке. Приятного прослушивания.

0: Радио Алиса Плюс.
1: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Буду премного благодарна. Да ладно вам, Екатерина, мы с удовольствием ваше сообщение подхватим вместе с песней. Любимому Айвару Ванагу хотела бы передать привет. Айвар, вы, как всегда, где-то отсутствуете. Или у вас какая-то работа связана с дальнобоем. Но постоянно, Кать, в каких-то сомнениях, в каких-то грустных проявлениях своего настроения вы поскорее возвращайтесь, потому что она без вас не может, чуть не сказала мы. Позвоните ей обязательно, не может дозвониться до вас, переживает, и для вас в продолжении такая очень даже с романтичным налетом песня звучит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Время, конечно, это самое дорогое, как и здоровье в жизни человека каждого, но минутку времени вашего я еще раз украду для информации. Напомню, что в этом часе с нами, кто еще не слышал, клиника Балта в Риге. И не секрет, что многим людям важно не только составить диагноз, но и сразу приступить к обследованию. Поэтому обратите внимание на клинику Балта. Там работает и ведет прием сертифицированный ревматолог и специалист по ультразвуковой диагностике Ирина Карпова. Во время одного всего лишь визита врач может провести как консультацию с осмотром, так и сразу выполнить все необходимые УЗИ. Также в клинике работают дерматолог, подолог, специалист по питанию, интернист, семейный врач. И пациентам доступна диагностика сосудов, обследование опорно-двигательного аппарата, лечебные и эстетические процедуры. Клиника Балта расположена в Риге на улице Эрнеста Берзника, Упиша, 10-1, рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Если возникли вопросы, можно их задать и записаться одновременно по телефону 28-770-660. 28-770-660. Или заходите на сайт и записывайтесь через онлайн. evesliba.lv.
0: В эфире программа поздравлений.

Дорогие друзья, в новом часе всех приветствую с большим удовольствием. Я Юлия Сергачева, по-прежнему около микрофона до 21 часа. И в вашем распоряжении есть такая прекрасная возможность, и не одна, используя время, позвонить и что-то близким сказать хорошее. Номер прямого эфира, напомню, для всех, кто прямо сейчас вместе с нами, и для тех, кто подключился в эту секунду, 654-25-00. Нет ничего проще и приятнее, чем если кто-то из ваших знакомых услышит ваш голос, а если еще и человек очень сердцу дорог и любим, то это будет вообще на все 101,6% здорово. Звоните в прямой эфир, поздравляйте, делитесь впечатлениями, настроением, приветами, с заявками музыкальными, своими вкусами. 2020-10-16, как альтернативу можете использовать этот номер, пишите в смс, вайбер, ватсап.

0: продолжении дня в Даугавпилсе сохранится жаркая погода, в связи с чем на территории страны продолжает действовать желтое предупреждение из-за сильной жары. Температура воздуха будет держаться около плюс 26 градусов, а ближе к ночи понизится до плюс 19. Ветер южный, скорость до 11 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
3: Владимира Бычинского будем мы в этом часе поздравлять. Владимир, отдохнули чуточку, подняли тосты все ваши близкие на празднике прекрасном юбилее и снова к радиоприемнику прильните-ка, потому как жена Светлана, и не только лишь она, от всей души спешат поздравить вас с 60-летием. Поздравляю я тебя, пишет Светлана. Пожелать хочу тебе добра, будь самым сильным, энергичным, дерзай, всегда иди вперед с улыбкой. И жизнь твоя пусть будет спелой малинкой. Владимир, мы вас поздравляем с праздником, а песню, какую выбрали для вас, еще и семья Ероцких, присоединяются они к поздравлениям. Владимира хотим поздравить с праздником, и кто сказал, что 60 — это возраст? Если убрать детство, это лет 15, потом бестолковую молодость, это еще 15, то есть остается всего каких-то 30 лет, так что с юбилеем тебя, Володя, поздравляем с 30-летием. У тебя еще впереди и зрелость, и старость, и столько всего предстоит прожить. Пусть оптимизм выручает во всех жизненных ситуациях. Желаем крепкого здоровья, множества прекрасных моментов и ярких эмоций. Будь обязательно счастлив. Володь, мы вас поздравляем с юбилеем. Отметьте его с размахом.

0: эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, если вам хочется поехать куда-то в эти выходные и кажется, что вы все уже видели, все объездили, а вот и неправда, вот и нет. Потому как прямо сейчас информационная остановка предусмотрена. Если вдруг вы не в курсе, я расскажу, куда можно отправиться как вариант в путешествие. К тому же находится недалеко усадьба Ильзенберг, спутник этого уже часа. Одна из старейших усадеб Литвы с историей более чем 500 лет. И я буду рассказывать, что же такого удивительного и красивого в этом месте. Поместье само по себе расположилось в красивом месте. Это на границе Литвы и Латвии, между двух озер. В Ильзенберг просто красотища невероятная. Ну, во-первых, это восстановленный старинный дворец. Его привели в порядок. Там огромный парк. Это просто как музей под открытым небом, сохранив при этом атмосферу настоящей усадьбы. Множество прогулочных дорожек, есть где разгуляться. Так что вы можете ехать смело, и с детьми им тоже не будет скучно. Там есть такая огромная площадка интерактивная, что взрослым даже будет интересно обилие интерактивного образовательного оборудования на площадке находится. Также есть остров любви, это уже для романтиков. Цветущие аллеи, полнейшее уединение с природой. Если вы хотели отдохнуть, то можете рассмотреть и приехать в Ильзенберг, Литва, район Рокишкиса. Подробности на сайте ilzenbergas.lt.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ларисе Ключник от дочери Ольчки. Сегодня в день рождения пожеланий. Лариса, принимайте, песня уже практически звучит, только слова нужно донести до вашего сердца. Мамочка любимая, поздравляю тебя с днем рождения. Оставайся молодой и красивой. Спасибо тебе за твою любовь, заботу, тепло, которыми ты каждый день наполняешь нашу жизнь. Я желаю крепкого здоровья тебе, душевного спокойствия, радости большой, необъятной, исполнения всех заветных желаний. Пусть каждый денек приносит улыбок много, счастья и хороших новостей. И вам, Лариса, поздравляем с праздником. Вас очень любит, доченька.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Kotev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Уважаемые слушатели, на всякий случай возобновлю координаты, с помощью которых вы можете с нами связываться, коммуницировать, взаимодействовать. 654-25-00. Мой любимый способ – это взять и дозвониться в прямой эфир. И еще один способ, и не последний – 2020-10-16. Закидывайте нас смс-ками, прямо отправляйте этих голубей, и пусть все уж сообщения долетят вовремя. В WhatsApp, в Viber сообщения принимаются по тому же номеру. 20-20-10-16, так что смело пишите, если какой-то из этих мессенджеров у вас есть. Ну а если есть оба, то пишите и туда, и сюда. alisaplus.lv – это еще один способ разместить поздравительную тираду. Заходите, оставляйте и слушайте нас еще и на сайте. Алиса Плюс, доброго вечерочка! Как сегодня наше радио поживает? Да все в порядке, загораем под кондиционером, в то время как кто-то где-то на пляжу, это 100%. Все, как и полагается, в свободном, таком спокойном пятничном темпе. А вы сегодня на футбольном поле решили позагорать. Настроение классное, сегодня пойду в футбол гонять. Надо выиграть, обязательно! А за кого кулачки будем держать, мы пока не выяснили, потому что инкогнито, все засекречено. Не могу понять, кому привет этот отправить, но мы обязательно дождемся вашей победы. Вы потом о результатах сообщите, мы-то болеем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, есть места, куда едут не только за красивыми фотографиями, но и за эмоциями в первую очередь. И поскольку этот час он со своими информационными остановками, Ильзенберг, усадьба Ильзенберг в Литве, как раз из таких мест. Обратите внимание, и только представьте 900-летний дуб, который многое повидал, помнит не одно поколение людей. Огромный парк, где можно гулять целыми часами. Остров любви, до которого ведет мост и буквально несколько шагов, и вы оказываетесь одновременно и в Литве, и в Латвии. Граница проходит прямо по озеру. Летом усадьба, это вообще отдельная песня, превращается в цветочную, вся в цветах, и можно в полной мере наслаждаться природой. И, кстати говоря, в Ильзенберг мероприятие проходит очень частенько, поэтому следите за новостями на сайте ilzenbergas.lt. Если вдруг вы еще не были, то это отличная идея для путешествия. Сайт я уже сказала, там все контакты, подробный адрес. Литва, район Рокишкиса, вас ждут в гости.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
1: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiski atzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
5: Поступила заявка музыкального характера послушать песню Филиппа Киркорова «Мне мама тихо говорила». Юльчик, очень прошу, это была любимая песня дедушки. И, кстати говоря, Леонгина просила эту песню послушать. И вот как раз музыкальные ваши стыки сошлись воедино. Песня будет обязательно, как только я еще одно сообщение подхвачу. Их сегодня фурор очень много-много. Присылайте и вы свои 20-20-10-16, просто так, без повода пишите. А если он все-таки есть, этот праздник, и вы хотели бы кого-то поздравить, очередную порцию настроения подарив, можете дозвониться и сделать это еще и в прямом эфире. Напомню, номер студии 654-25-00. Юльчик, привет! Это Елгова с вами на связи. Всем, кто слушает радио Алиса Плюс, хорошего настроения. А какое может быть еще настроение, Рита, когда уже все, выходные на носу, до них рукой подать. Хороших солнечных выходных у нас плюс 27 в Елгове. Вы знаете, мы хотели бы сказать, что мы вам завидуем, но у нас такая же ситуация по погоде, такая же история. Завтра еще на несколько градусов повысится жара. И знаете, что я вам скажу? Как это бывает обычно? В Латвии главное не расплавиться под солнцем, а бывает оно крайне редко, и если повезло с погодой, то лично я пытаюсь, конечно, в один день все это солнце перенять на себя, хотя, как говорят опытные люди и специалисты, делать это категорически запрещено, особенно в активное время солнца. Где-то часиков с 11 до 4 все-таки поберегите себя, пейте больше воды, одевайте светлую одежду и под солнцем долго не находитесь. Ну а так всем нам солнышко пообещает. И значит, выходные будут классными. Гулять не перегулять.

0: Программа поздравлений.
1: И снова пауза для информации, снова придется пока помечтать. Ну а если вы заинтересуетесь информацией, то можно смело ехать в сторону поместья Ильзенберг. Находится оно в Литве, на границе Литвы и Латвии. Если вы любите путешествовать, так же, кстати говоря, как и я, посещать новые места, у вас есть дети, которые не любят скучные экскурсии, в Ильзенберг, поверьте мне, их есть чем удивить. На территории усадьбы работает одна из самых необычных, как я уже и говорила, интерактивных детских площадок Литвы. Литвы. Можно играть, можно исследовать, можно узнавать новое. А еще в поместье множество животных. Это вообще любимая моя тема. Живут альпаки, козы, овцы, павлины, кролики, черные лебеди и многие другие животные. Можно за ними наблюдать, а можно попасть на специальную экскурсию. И пока ваши дети будут заниматься открытиями, взрослые могут спокойно прогуляться, отдохнуть по парку или заглянуть в уютное кафе и там насладиться местной кухней. Ильзенберг – место, где будет интересно всем. Приезжайте и вы за новыми впечатлениями. Это Литва, район Рокишкиса. Контакты, точный адрес есть, как всегда, на сайте. Загляните ilzenbergas.lt.
0: Программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Они просто так песню группы «Браво» «Этот город» захотели послушать. Просили, конечно, изначально другой трек, но у нас его и не было, и нет, и, может быть, даже и не появится, потому как по формату не очень-то и подходит эта песня. А вот, мне кажется, группа «Браво» — это очень подходящая вещь. С чем будем поздравлять? Сейчас расскажу по порядку. Доброго дня, радио «Алиса Плюс», пятница всех. И хочу поздравить с наступающим город Краслава, с днем его рождения. Сейчас мы едем домой, едем на родину праздновать День города. Как же я кайфую, как же я обожаю свой город. А сколько не были, наверное, даже страшно представить. А может быть, просто переехали куда-нибудь в соседний городок километров за 60. В городе будет грандиозный праздник, пишет наш слушатель, и всех приглашаем в гости. Действительно, 18 июля в Краславе состоятся традиционные мероприятия, посвященные Дню города. И жителей, и гостей всех приглашают на этот летний праздник. И в течение дня в Краславе будет так громко. Будут концерты, будут ярмарки, развлечения для всех и для детей в том числе. И выставка автомобилей, и мототехники. Как-то нужно успеть завтра после эфира и к вам попасть в гости, заглянуть на праздник. Пусть будет самым невероятным. Процветание, Краслава, вам!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Усадьба Ильзенберг в Литве расположилась в красивом озерном месте, и с нами в этом часе именно она. И поверьте, есть чему удивиться в этом месте. Хочется возвращаться туда снова и снова. На территории усадьбы, кстати, есть огромный виноградник. И это говорит о том, что обычно, естественно, выращивается виноград, и не просто куда-то там передается, распродается. Из него изготавливаются прямо на месте собственные вина, которые уже получили немало международных наград. Также в Ильзенберг ведется свое сельское хозяйство, производятся натуральные продукты без всякой какой-то химии. Можно записаться на дегустации как винных продуктов, так и продуктов питания, побывать в настоящей винодельне, заглянуть в старинный погреб или отправиться после всего этого на живописную прогулку по озеру Ильгис на электрокатамаране с аудиогидом. И вы представляете, если еще и с погодой повезет, с воды усадьба заиграет совершенно другими красками. Приезжайте в гости, вас ждут Литва, район Рокишкиса. Все подробности на сайте ilzenbergas.lt.
6: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Алиса Плюс, здравствуйте. Хотели бы попросить у вас песню какую-нибудь мужскую, такую братскую, дружескую, за дружбу о дружбе. Группа «Добро мне не страшно». Слушайте, сами вопрос мне задали, сами на него ответили и очень хотели бы послушать песню группы «Добро». Там, конечно, чуточку о другом поется, но смысл очень даже приближен. Можно ли, пожалуйста, брату Станку привет отправить от брата-солдатенка? Конечно, можно. До 9 все в ваших руках. Все можно передать. Конечно, в рамках приличия. Все ваши приветы, все ваше настроение адресуйте именно на наши волны, а мы все в эфир донесем. 20-20-10-16 смс-сообщения шлите сюда, направляйте. Или звоните в эфир. 654-25-00.

0: Программа поздравлений.
1: А время действительно подходит к концу. К завершению второго часа программы поздравлений, а их всего 4, а значит, еще целая половина у нас с вами в кармане есть для того, чтобы наполнить этот карман чем-то добрым, чем-то хорошим, приятным. И песен это тоже касается. Чуточку позже напомню. Контакты, куда вы можете отправлять свои заявки с помощью СМС, и контакты, куда вы можете дозваниваться еще целых 2 часа. Тонечка, ну а пока со всеми распростертыми объятиями к вам направляет и с поцелуями к вам направляет привет Евгений, Антонина, принимайте. Солнце, свет мой, Тонечка, шлю тебе свой привет. Пусть улыбка расцветает каждый день, тебя встречая, чтобы глаза твои сияли, комплименты окрыляли. А если вдруг взгрустнется малость, я пришлю тебе нежность свою и, конечно же, подниму твою радость. Тонечка, я восхищаюсь творческим потенциалом вашего любимого человека. Каждый раз удивляет не только вас, но еще и нас. Хорошего вам времяпрепровождения.

Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16. СМС WhatsApp Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: В продолжении дня в Даугавпилсе сохранится жаркая погода, в связи с чем на территории страны продолжает действовать желтое предупреждение из-за сильной жары. Температура воздуха будет держаться около плюс 26 градусов, а ближе к ночи понизится до плюс 19. Ветер южный, скорость до 11 метров в секунду.
0: В эфире программа поздравлений.
3: Ну что, дорогие друзья, радиослушатели Алиса Плюс, пятница набирает обороты как-то быстро, 19.04, надеюсь, вы успели за сегодня поймать уже свою порцию солнца, и все вы делитесь этим настроением, этим вайбом, этой погодой, которая многим по душе, а завтра, если плюс 28 градусов будет, что-то мне подсказывается, что эта погода уже кому-то поднадоест, и будете мечтать опять о дожде и легком дуновении ветерка. Обязательно дайте знать. Посчитаем, сколько у нас сегодня счастливых обладателей бронзового загара. А еще, если вы купаетесь, будьте осторожны за буйки, не заплывайте. Если отдыхаете дома, за огородом, где-то там на даче вы, не только возвращаетесь с прогулки, выходите на связь с нами тоже. Передавайте ваши приветы, поздравляйте близких, рассказывайте, как ваш вечер проходит, что интересного помимо огорода вы сегодня придумывали. Хотя какой огород может быть в такую жару? Мне кажется, кто-то сейчас у водоема, пишет Виктор. Я назагорался, накупался, счастливый, с детьми. Хотел бы передать привет любимой женщине своей, Виктории. Виктория, мне кажется, вот вы как раз-таки сегодня, вне всяких сравнений, с тем самым бронзовым загаром, 654-25-00, звоните по этому номеру телефона. WhatsApp, Viber, SMS, напомню, также ждут ваши сообщения. Все мы их передадим близким людям вашим. 20-20-10-16. А песня-то какая звучит? Хочется делать и делать громче, и петь под нее. Еще целых два часа отличной музыки. Присоединяйтесь и вы. И не переключайтесь.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Привет всем! Вот так вот громко, наверное, Саву по-плавски хотел бы закричать в эфире, поприветствовал всех нас, Сава. Но мы вас не услышали, но увидели ваше сообщение и посыл. Быть может, вы хотели что-то послушать или кому-то конкретному привет отправить, и вы обязательно дополните свое послание. А Владимира Бачинского как-то мы давненько не поздравляли. Владимир, вам там не стало ли скучно? Виктор, ваш друг, скорее всего, товарищ, не знаю, кем он вам приходится, но от всей души поздравляет вас с праздником! И снова с праздником, с 60-летием богатырского здоровья. Виктор пожелал оптимизма, жизнелюбия, чтобы настроение всегда было отличным. Когда есть настроение, тогда и самочувствие. Оно автоматически будет всегда на высоком уровне. Молодости вам, душевный Владимир.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Добрый вечер, Алиса Плюс. Мы хотели бы самые искренние слова, самые добрые слова благодарности передать Кристине, прекрасной девушке. Мы ее очень сильно любим, и она всегда готова прийти к нам на помощь. И только лишь благодаря ей мы выглядим так достойно. Самые-самые красивые. Кристин, что-то мне подсказывает, что вы как-то связаны со сферой одежды. Кристин! Напишите, девчонки, которые передают привет, и мы хотя бы посмотрим, что там за образы у вас этим вечером пятницы. Все головы будут сворачивать, 100%.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
3: А мы хотели бы поздравить с днем рождения. И правильно, что не писали, а можно ли с таким напором друга, любимого, хорошего, уважаемого Геннадия. Геннадий, с днем рождения поздравляют вас. Не знаю кто, но, видимо, команда не маленькая. Пожелали здоровья, всего самого-самого лучшего. И песню выбрали в исполнении Валерия Кураса. Ох, какая заводная, Геннадий. Пусть и вам хватает сил на все. На все, что вздумается.
4: Десяток подступил, час утрезвления наступил.

0: И слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Юлечка, здравствуйте еще раз. Наконец-то выходные, и мы хотели бы передать привет человеку, который, к сожалению, еще работает. Вот он не услышал в первом часе в самом Айвар Ванок. Если вы слышите, Катенька вас очень сильно любит. И песню, нет, не о любви попросили, а о любви к лету, наверное, я бы так сказала.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Привет, Андрей! Хотела я сказать, Андрей передает привет Эвелине. Эвелиночка, очень просили, чтобы вы улыбнулись и сказали, что вы нам сейчас дадите знать каким-то способом, какую песню вы хотели бы послушать. Андрей, я очень надеюсь, что, быть может, вы как-то растормошите и разузнаете этот вселенский секрет быстрее, но если что, 20-20-10-16 пишите или 650-4-25-00, звоните, чуть не забыла номер. Бывает же такое. Алиса Плюс, здравствуйте. Хотим передать привет нашей лучшей подружке Надежде Хайменок от Алексея и Аллы. Вам, Наденька, привет. И не просто так. Вы же отправились, ну, практически отправились. Официально вышли в отпуск. Это мы знаем, Надежда. Вот так же вальяжным шагом желаем вам идти в объятия кровати, отоспаться для начала хорошенько, затем в объятия близких, ну и можно в объятия моря или озера, быть может, оно рядышком с вами. Ну а пока в объятия друзей.

В эфире программа поздравлений. Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.

0: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
7: Алиса Плюс, здравствуйте. Мы как-то давненько не писали, хотели песню, хотели бы 20 лет обратно вспомнить, как ходили на дискотеку и зажечь. Группа «Руки вверх», «Чужие губы» тебя ласкают. А то мы заскучали и фото прислали со своим четверолапым другом, которого так бы и затискали. Вы знаете, когда «Чужие губы» — это так себе. Так, тогда не скучно. Поэтому вспомним обязательно. Делайте громче, хорошего вам вечера. А как это вашего друга-то зовут, пристально смотрящего на нас? Прямо захотелось замолчать, уж больно грозный. А Харгос его зовут. Приекс епозитис.

Кристиночка, не за что. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Ваш музыкальный выбор взбудоражил просто сотни слушателей. Столько отзывов приходит. Юлечка, спасибо огромное, кто песню заказал. Это Кристина всего. Вот ей высказываете ваши благодарности. Текст не в голове, а просто в сердце. Как же мы зажигали тогда. А если еще захотелось бы под что-то зажечь, время у нас есть, время позволяет, вы только просигнальте в эфир. Звонки принимаются на номер, как всегда. 654-25-00. Звоните или пишите. Еще один способ. 20-20-10-16. WhatsApp, Viber. Поздравления еще принимаются на сайте, так что поторопитесь. Вакантные места испаряются вмиг. А наш сайт, кто не знает, вдруг alisaplus.lv.

А есть еще один привет. Алиса, экстренно передайте, пожалуйста, Богдану Бутылину привет от папы. Богдан, не знаю, как папу вашего зовут, но он вас очень сильно обнимает. Давно не видел. Скорее всего, скоро приедет в гости. Но это мы только предполагаем, хотя иногда попадаем в самое яблочко. Хороших вам выходных, Богдан!

0: Уважаемые слушатели, как-то так происходит, что 19.57 очень быстро протикало на сверхточных, сверхзвуковых часах. Действительно, уже практически 8 часов. Это значит, что на все наши песни, танцы, пляски, на все, про все остается какой-то час. Но сколько добрых дел мы сможем сделать в этом часе, сколько эмоций подарить людям, очень важным в жизни нашей. Говорите об этих людях. Кто вам важен, кто вам дорог, кого вы любите, кого хотите поздравить, кому передать просто привет. Теплый летний привет. С какой-то песней, быть может, особенной. 20-20-10-16. Все ваши сообщения заберу в следующий час, которые уже оставлены и даже которые запланированы. Пожалуйста, в 20.07 будем ждать около приемников. Дождитесь обязательно. 654-25-00. Можете звонить и не ждать, а прямо говорить. Прямо сейчас, прямо здесь, на волне 101.6 FM.
1: В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений.
1: Да неужели новый час? Мне кажется, просто все это какое-то вранье. На студийных 20.07. И жаль, что час этот завершающий программу поздравлений, но только на сегодня. Это хорошая новость. А следующая песня, которая прозвучит в этом часе, она просто произведет великое впечатление на многих слушателей. И у одного человека, у нашего слушателя, у Яниса, ладно, не буду ходить кругами, она вызовет просто фурор. А я пока напомню, что у микрофона Юлия Сергачева по-прежнему до 21 часа программа добрых пожеланий, слов теплых, любви, признаний продолжит свое звучание на 101.6 FM. Чтобы ваши голоса звучали, нужно просто дозвониться 654-25-00, WhatsApp, Viber, SMS, сообщения принимаются. Обычные тоже долетают, номер 20-20-10-16 универсальный, поэтому звоните. Пишите. Ой, у меня мурашки полетели. Не знаю, как там у вас дела с мурашками. Фотографии можете не присылать, поверю на слово. Ностальгия.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Песня должна прозвучать, пишет наша слушательница. Доброго вечера, радио Алиса Плюс, это Жанна. Хочу послушать Стеллу Джанни. Песня «Небо». Жанночка, как бы мне не хотелось для вас поставить песню ту самую стюардесса по имени Жанна, будет песня Стеллы Джанни «Небо», обязательно дождитесь, а я подсмотрю немножечко, что тут наши слушатели вытворяют. А вытворяют они следующие, они душу растравливают вкусными трубочками с кремом. Крем-бруле, да? Со сгущенкой, скорее всего, еще и не делятся. Но разве может быть дружба после этого? Янис.

0: эфире программа поздравлений.
1: Владимира Бычинского будем поздравлять. Не поверите, с юбилеем, 60-летием. Владимир, такое ощущение сегодня складывается, что мы сегодня лично, персонально приглашены на ваш праздник и видим, как вы улыбаетесь каждую минутку, как только вас близкие и там за столом дружным радуют, скорее всего, и сюда направляют все свои телеграммы. И это классный флешмоб. Один друг запустил эту веточку, линию, другие подхватили, и родственники, и все друзья, вот они все вместе решили объединиться и в этот чудесный праздник подарить вам песню, такую классную, с которой мы сдуем пыль с той пластиночки самой и подарим ее вам. Чудесный возраст, пишут друзья и близкие ваши, родные. Пусть будет наполнен замечательными, интересными событиями, ярких тебе моментов. Желаем достатка, везения и успехов в жизни. Пусть везет на каждом шагу. Володь, еще раз поздравляем с праздником искренне.

0: Вот как бы не хотелось мне прерывать этих музыкальных нот, но поскольку желающих и поздравлений великое множество, я, имея не очень большой временной размах, хотела бы принять следующий привет. Здравствуйте! Кто-то же к нам на связи вот так вот с размаху открыл дверь и говорит: «Хочу в эфир». А кто это хочет в эфир? Как вас зовут? Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Меня зовут Анита. Я хотела бы большую благодарность выразить самому лучшему другу, который сегодня реально помог нам в деревне. Он помог нам дерево спилить, которое очень сильно, ну, как бы вредило, да, нашему зданию. Он такой труд сделал после своего рабочего дня, что просто хочется ему пожелать большое крепкое здоровье и пожелать песенку для лучших друзей.
0: А скажите, а как вашего друга-то зовут? Он, наверное, там уже завтра...
1: Дениска.
0: Дениска, наверное, завтра такую крепатуру словит, что он как будто бы со спортивного зала выйдет, правда?
1: Ну-ка, да, слушайте. Да, бедный, наверное, завтра проснется, все косточки будут болеть.
0: Будет вспоминать вас добрым словом, Анита. Но на то друзья не есть друзья, правда же?
1: Да, да.
0: Тогда давайте другу вашему привет отправим, пусть отдыхает, бедняга. А... я всем пожелаю таких друзей, которые готовы прийти на помощь в любую секунду. Денис, вы просто герой.

0: А мои, наши радиоалисовские друзья, они тоже со мной до 9 вечера. И кто-то очень активно пытается дозвониться. И вы знаете, мне нравится такой формат работы. Я люблю поговорить и в принципе, а еще и с хорошим человеком, так точно. Доброго вечера, здравствуйте. Кто дозвонился на этот раз?
1: Добрый вечер, Юлечка.
0: Добрый вечер.
1: Большое спасибо за поздравления. Вы целый вечер меня так поздравляли. Это Владимир Бычинский.
0: Ах, это Володя, Володя, не верь погоде. Такая песня была сегодня для вас одной из подарков. Владимир, здравствуйте, рада вас слышать. Нашли
1: меня
0: минутку.
1: Меня поздравляли друзья. Спасибо, что вы все прочитали поздравления мне. Сделали мой день сегодня.
0: Владимир, мы очень рады, что у нас получилось достучаться до вашего сердца. И семья была, я уверена, в улыбках. Все же слушали, правда? И вы в том числе самый главный.
1: Да.
0: Хорошего продолжения.
1: Спасибо
0: банкета.
1: Большое.
0: Не за что. Всего хорошего. С юбилеем вас еще раз. Вот такое тоже случается. Спасибо большое. Я немножечко даже в краску впала. Володя, умеете вы вгонять в суету. Алиса Плюс, здравствуйте, можно ли песню? Это уже следующая заявка. Времени не так уж и много. Будем слушать прямо сейчас. Стас Михайлов, Зара. Просто так, для настроения. Катенька, пусть ваше настроение повышается только.

Вы знаете, я, конечно, человек не очень-то и суеверный, но когда звонит номер, и в нем 3 шестерки подряд, все-таки не знаю, поднимать или нет, но... Но не дождались. Видите, все-таки что-то в этом мистическое есть. Еще раз перенаберите. 654-25-00.

0: Радио Алиса Плюс. Здравствуйте. Внимательно вас хочу услышать. Кто это? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля. Это Александр Матросов из Малиновки.
0: Александр!
1: И хочу...
0: Здравствуйте.
1: Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Давно не виделись.
0: Как же давно?
1: Слушай,
0: виделись мы, не виделись, а вот не слышались.
1: Я хочу поздравить своего дорогого друга, десантника Алексея Семенова и его будущую невесту, будущую жену Ирену с предстоящей их свадьбой.
0: А слушайте,
1: и свадьба
0: а когда?
1: Это будет в Малиновке.
0: А когда и это будет? Когда нам выезжать?
1: Когда это будет? Это будет до 1 октября.
0: До 1 октября. Значит, нужно подбирать нарады. Подбирать наряд, я уже заговариваюсь. И чуточку на диету сесть. И мы обязательно мимо Малиновки проезжая, заглянем к вам на этот красивый праздник. Поздравляем с наступающим в предвкушении вы. Александр, а вы у меня куда-то делись? Подождите, стоп. Еще раз перенаберите. Я вас очень прошу, кстати. Будем знать, что мистический номер – это ваш. Поздравляем ваших друзей с наступающим. Представляю, сколько приготовлений, сколько трепета, сколько эмоций, сколько чувств. Пусть эти чувства до свадьбы золотой будут всегда с ними. Ну, а свадьбу мы еще отметим, это 100%, я уверена. Будем поздравлять и не единожды. Алиса Плюс, мы хотели бы тоже успеть заказать для друга Саида песню на его 50-летие. Вот еще один отличник у нас сегодня найден. «Между нами памяти туман, ты как во сне». Саид, мы вас поздравляем с днем рождения, с юбилеем. Живите долго, живите счастливо. Это Владимир передает вам наилучшие пожелания.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Тоня, ваши друзья, когда-нибудь, быть может, к вам в Даугавпилсы приедут. Мы хотя бы узнали, откуда вы. Но из столицы, из Риги вам привет. Так что не заскучайте, там с пятницы тебя подруга. Пусть не будет в жизни твоей туго. Кофе, тортик, сериал, чтобы стресс навек пропал. Настроение на 5 и до понедельника тебе сиять. А потом всю следующую неделю, Тонечка, да? А она быстро

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Слушайте, ажиотаж на добрые слова, вернее, на время, которое наши слушатели стремятся забронировать, а время-то оно не ждет. 20-38-20-20-10-16 по-прежнему смски принимают. Спешите, пока еще можно даже песню послушать. А то сейчас кто-то дозвонится, и мы как заболтаемся до 9 вечера, и потом не говорите, что виноват снова я. 654-25-00. О, кстати говоря, а кто-то к нам, мы... И сразу в эфир. Здравствуйте, добро пожаловать. Вечера пятницы вам приятного. Кто дозвонился, начну с любимого вопроса. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вас беспокоит еще раз Анита Снаулин. Но я очень хочу выразить большую благодарность нашей любимой Алисе Плюс за то, что вы настолько отзывчивы, вы настолько добрые и всегда принимаете наши все заказы, все наши пожелания, и мы, знаете, хотим для вас песенку заказать, если это возможно. Называется «Зиверт Гаса».
1: Подождите, стойте. Во-первых, спасибо огромное. А что за песня? «Зиверт» вы или что вы имеете в виду?
2: «Зиверт Гаса».
1: Плачь или что-то, так плохо вас слышу. Ай, что же делать?
2: Зиверт Газ.
1: А, газовать будем, так вы и сказали. Да. Ну что же вы вообще, полный бак 95-го и погазуем скоро, я вам обещаю, как только еще один привет отправлю в эфир. Спасибо вам большое. Спасибо, не могу я больше работать. Все эти комплименты радиостанции летят, а мне краснее потом за всех на приятностях, на всех этих эмоциях. Людям всем от Гриньки привет еще, давайте его тоже подхватим. Дорогие долгопилчане, пишет Гринька, как хорошо расслабляться и отдыхать в конце рабочего дня, особенно в пятницу. Ждем, ждем, дождались прекрасного вечера с прекрасной погодой здесь и сейчас. У нас погода как на курорте. Вот это я согласна. Не обязательно куда-то за 3-9 земель лететь. В Даугавпилсе своя жара.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Есть желание сказать спасибо. Аллочка, Алексей, Надежда, если вы слышите, вам спасибо. Кто-то очень хотел сказать. Не разгадала я на этот раз, кто этот человек. Но песню «Жасмин» любую попросили. Может быть, вы отгадаете по музыкальному выбору.
2: Это

0: Я тоже протяну сейчас микрофон. Могу и руку, конечно, протянуть, но я думаю, что дистанционно не получится это сделать. Кто-то дозвонится к нам решил. Слушайте, сегодня жарко в эфире. Я люблю такие вечера. Здравствуйте! Я знаю, что это Геннадий дозвонился. Никакого секрета не будет. Правда же, Геннадий, мы с вами успели немножечко почирикать за кадром. Как у вас с настроением дела? Вот этого я еще пока не поняла, пока мы с вами там чирикали.
1: Ой, очень хорошо. Просто очень душно. Я не могу. Я уже на озеро хочу рваться. Но на 20 конце июля этого месяца, ну, я так нарвусь, что даже не уйду оттуда, даже от воды.
0: Понятно.
1: Потому что хочется так зажить, потому что и всем краснодарцам, потому что завтра будет самая Европа, любимая, самая моя группа.
0: Слушайте, Геннадий, давайте по порядку. Давайте по порядку. Все, что я поняла, вы любитель поплавать, любитель купаться, но вас не вытянуть, потому что до синих губ будете прямо в воде находиться. Во-вторых, вы сказали что-то про группу «А Европа». Значит, завтра в Краславу на День города поедете на концерт. Вот.
1: Не-не-не, я работать еду. Я не успеваю туда.
0: А, я думала, будете работать, подпевать там где-то. Ну ладно, хорошо.
1: Не-не, я в данном пути хорошо отжегся. Очень красиво.
0: А что послушать?
1: Только мне свет.
0: Послушать что хотелось бы вам?
1: Ну,
0: наверное, а Европу.
1: Будет, а Европа?
0: Наверное, да. Вот я так и подумала. Иначе, если на концерт не попадаете, нужно же хотя бы сейчас попеть. Ну что это такое-то? Хорошего вам рабочего завтра дня и вечера в целом. Мы тоже, кстати, завтра будем работать. И все, кто завтра будет не отдыхать, мы с вами

Алиса Плюс, пожалуйста, мы, наверное, не успеем. Успеем, спокуха, как там говорят в народе. С днем рождения хотели бы поздравить папочку Евгения. Поздравляет вся семья, в особенности сын Богдан. Евгений, всего вам самого-самого. Чего вы хотите, достигайте, добивайтесь. Пусть и силы, и финансы будут, и удача с вами рядышком. А мы в вас верим, и больше всего в вас верит ваша семья. У вас все получится обязательно. С днем рождения!

Ну что ж, если сегодня не успели дозвониться, напомню, номер телефона завтра. Еще не раз я его назову в эфире на радио «Алиса Плюс» в программе поздравлений. Ну а на сегодня будем закругляться. Спасибо, я Юлия Сергачева говорю всем и каждому. Особенно за добрые слова и в нашу сторону. Нам тоже как достанется. Спасибо вам большое, вы крутые. Ну а сейчас, уважаемые слушатели, отдыхайте. Пока. Всего доброго. Услышимся.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

зал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.